0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 10 до 13 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Минская 97.4 FM.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет пасмурно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 10 до 12 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кто даст бесплатные консультации и какую технологию разработали ученые.
0: Новости.
1: Беларусь не выступает против восстановления экономического сотрудничества с соседними западными странами. Об этом заявил президент нашей республики во время рабочей поездки в Минский район. Александр Лукашенко отметил, что у Польши, Литвы и Латвии есть дефицит некоторых ресурсов, в их числе древесные пеллеты и ряд продуктов питания. Политик подчеркнул, официальный Минск готов поставлять соседям нужные товары по выгодным ценам. Адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации завтра. Акция приурочена ко Дню матери. Обратиться к специалистам в устной форме могут все желающие. Юристы будут готовы разъяснить различные вопросы в рамках своей компетенции. При этом обсуждения не должны требовать ознакомления с документами. Аналогичная акция пройдет и в следующую среду ко Дню отца. Более подробную информацию можно найти на сайтах территориальных коллегий адвокатов.
0: К новостям в мире.
1: Россия готова приостановить удары по Украине в одном случае. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о проведении президентских выборов на территории официального Киева. Представитель политика уверен, что в день самого мероприятия Кремль прикажет своим войскам временно отказаться от атак. Пресс-секретарь подчеркнул, речь идет о приостановке ударов именно на день. К новостям регионов. Единый день информирования пройдет в Минской области в четверг. Мероприятие организуют во всех районах. Эксперты, специалисты и представители власти посетят различные трудовые коллективы центрального региона. Главной темой встреч станут традиционные ценности нашей страны и общества. Например, участникам событий расскажут о важности создания семьи и поддержки таких ячеек общества со стороны государства. И в завершение выпуска. Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике этого года. Награду присудили двум американским специалистам. Жюри посчитало, что их работы внесли значительный вклад в понимание экономической стабильности. В частности, эксперты показали, как сильно действия отдельных людей и компаний могут влиять на страны и целые регионы. Результаты исследований сейчас помогают в преодолении экономических кризисов. Напомню, ученые разделят между собой премию размером около миллиона долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Улетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Итак, всем собраться, встрепенуться. Вторник только-только занимается. Минск уже на низком старте. А я, Женя Тихонов, ваш утренний саундтрек. Всем привет, вы на Минской волне. На часах 7 часов 12 минут. И мы готовы врываться в этот день. Ну или хотя бы просто выкатиться из кровати. Здесь каждому свое. Но главное делать это с удовольствием. За окном осень диктует свои правила, и сопротивление ею, ну как бы бесполезно. Так что не тратим силы на споры с погодой, а просто принимаем условия игры. И давайте узнаем, что приготовил нам как раз-таки по погоде этот вторник.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, четверти слабый. Максимальная температура воздуха составит до плюс 15. В Минске также ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха утром до плюс 8, днем до плюс 12. Ну, не месяц май, на секундочку, да и вообще все не месяц май, кроме месяца мая. Нас это остановит от прогрева, как считаете? Да нет, я вас умоляю, конечно же нет. Вот и я, ваш личный радиоповар, что приготовил в этом часе, сейчас и расскажу. Вот под конец часа мы, как и всегда, представим самый точный гороскоп на этот день, поэтому не пропускайте ни в коем случае. Также заглянем на таборы, мы успеем с вами это сделать. Узнаем, что сейчас в топе и по какой цене. Все это обсудим мы в середине часа. Ну и, конечно же, рассмотрим момент, как пословица «с такими друзьями и врагов не надо» нашла свое место в Белом доме. Ну что ж, если вторник, то на Минской волне. Если утро, то только улетное утро. А если уж и просыпаться, то под нашу музыку.

0: Разбор полетов.
1: Вы когда-нибудь видели, чтобы союзник помогал так, что лучше бы вообще не помогал? Советник Трампа Алекс Брюзевиц вышел в соцсети X и написал вещь, которую в Вашингтоне, видимо, пока что произносят только шепотом. Цитирую. «Два дня назад он, Зеленский, назвал президента Трампа слабым и спустя несколько мгновений после объявления сделки с Россией нанес удары по нефтеперерабатывающим заводам. Поэтому давайте перестанем притворяться, что он хороший союзник». Вот чувствуете, да, тон, да? Вот именно, вот она. Дипломатия ушла пить кофе. И это уже прямым текстом. Хватит делать вид. И дальше призыв к тем, кто поддерживает контракты с Зеленским. Передайте ему требование прекратить подрывать позиции Трампа и вредить американскому народу своими действиями. Обратите внимание на формулировку «вредить американскому народу». То есть не ухудшить отношения, не создавать проблемы, а именно вредить американцам своими действиями. Союзник, тот самый, которого годами называли борцом за свободу и защитником демократии. Ну а теперь давайте по-простому. Сначала назвать президента США слабым. Потом буквально через несколько мгновений после объявления сделки с Россией ударить по нефтеперерабатывающим заводам. Ну, как бы это не очень-то тянет на союзничество. Это, извините, поведение человека, который пришел в гости, поссорив хозяев, разбил вазу и говорит: «Ну а что, вы хотели этого? Я ж за вас это и сделал». Ну и вот тут вспоминается простая истина. Когда тебе говорят «я твой союзник», стоит уточнить, а в чем именно заключается эта помощь? Потому что иногда помощь выглядит так, что врагов не надо. В Вашингтоне, судя по всему, это начинают уже понимать и говорят уже не шепотом, а прямым текстом. Ну а между нами, то позиции Трампа подрывать может никто иной, кроме самого Трампа. Так что, господин Зеленский, не отнимайте хлеб у президента Америки. Ну что ж, дорогие друзья, мы обсудили одну из самых животрепещущих новостей, которые сейчас только могут быть в нашей новостной повестке. Ну а сейчас переходим к нашей музыкально-рекламному блоку. Нам нужно немножко расслабиться, и впоследствии мы с вами прыгаем в коляску и спокойненько себе едем с утра пораньше в рынок Таборы. Посмотрим, что там интересного, а главное по хорошей цене, потому что Таборы умеют удивлять.
0: Реклама на Минской волне.
2: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на связи.
1: Алло!
2: Понедельничная фуга испарилась. На ее место пришла вторничная собранность. Ну, в любом случае, я очень хочу на это надеяться. А значит, в свой график можно вполне себе добавить еще один пункт. Маршрут дополним и достроим. Сегодня у нас в планах поехать на Новый Лебяжий, они же Таборы. Мы уже послали нашего ответственного человека, Дарью Натачаеву. Чем нас сегодня порадует рынок? Давайте узнаем, что на прилавках.
0: Спецкор. С места событий.
3: Всем привет! На рынке Новый Лебяжий в Таборах октябрьское изобилие. Несмотря на дождливую погоду, прилавки по-прежнему радуют разнообразием овощей, фруктов и даже летних ягод. Начнем с фруктов. Главным хитом недели стал виноград кишмиш по 6 рублей 90 копеек за килограмм. Хурму продают по 8,5, мандарины по 11 рублей, а крупные гранаты почти по 20. Но лето пока не сдается. Азербайджанские арбузы можно купить всего по 99 копеек за килограмм. Есть даже клубника по 16,99 и малина по 17,99. Теперь к овощам. Томаты и огурцы можно найти от 1 рубля 50 копеек за кило, сладкий красный перец стоит почти 3 рубля. Кабачки 2,5, брокколи 6 рублей. Картофель продают по рубль 20, белокочанную капусту по 1,5 рубля, морковь по рубль 99. Любителям острова предлагают перец чили по 5,99 и халапеньо по 15 рублей. Так что на Таборах сейчас можно собрать продукты сразу на двух сезонов. Арбузы, чтобы вспомнить лето, а хурму и мандарины, чтобы окончательно принять осень. Ну что, до встречи на следующей неделе.
2: Даша, большое спасибо тебе за твой подробный анализ того, что прямо сейчас можно купить, приобрести на Таборах. Конечно же, главное, по какой цене. И что же вы, дорогие друзья, выберете? Все-таки такой вот осенний флер, который очень соответствует тому, что за окном, или все-таки кусочек лета? Ну, наверное, в этом случае решать уже только вам, к чему все-таки больше душа тянется. Ну, а наша душа тянется к прослушиванию музыки на МВ-радио, а впоследствии к пониманию того, что нас будет ожидать в этот день. Конечно же, мы говорим про гороскоп на удачу, поэтому дожидайтесь, дорогие друзья. Все разложу, все расскажу, все покажу через несколько треков.

0: Гороскоп на удачу.
1: Вторник идет в своем темпе. Легко, непринужденно, буднично, и как будто бы мы сами от этого дня ничего особенно не ожидаем. Он не такой страшный, как понедельник, он не такой ожидаемый, как пятница. Однако звезды могут думать иначе, поэтому давайте посмотрим, что они там нашаманили на сегодня. Итак, Овны. Вторник подкинет задачу, где придется проявить инициативу без оглядки на привычную субординацию. Вечером не устраивайте разборок из-за случайной фразы. Лучше проведите вечер спокойно. Сложно Овнам проводить вечера спокойно, учитывая буйный характер и дурной нрав, но мы уверены справимся. Тельцы. Кто-то задержит ответ, и вам придется менять планы на ходу. Не злитесь, просто подстройтесь. Дома отложите все разговоры о бюджете, если не хотите потратить вечер на выяснение отношений. Близнецы. Начальник смотрит на вас очень внимательно, поэтому не отводите взгляд. А вдруг он присматривает себе замену? Раки. Придется напомнить о своей премии и распределении задач, пока коллеги дружно ищут крайнего. Вечером отпустите вожжи и побалуйте себя чем-то вредным. Львы. Бумаги и отчет потребуют внимания к деталям, которые вы привыкли пропускать, поэтому добавьте в них блесток. В конце концов, вы должны сиять, правильно? Девы. Утро будет продуктивным, но после обеда все немножко перевернется. Придется срочно переключаться и, скорее всего, в режим автопилота. Весы. Время выбора, как у Гамлета. Быть или не быть, на работе обаятельным. Поэтому вы примете верное решение. Скорпионы. Офисные разговоры о кадровых перестановках лучше пропустить мимо ушей и заняться делом. А еще закройте хвосты, которые тянутся еще с той недели. Стрельцы. На работе могут возникнуть турбулентности, но вы опытный пилот и вы справитесь. Главное, доверяйте себе и тем, кто рядом. Козероги. Ресурсы и премии могут распределить не в вашу пользу, поэтому аргументы готовьте заранее. И главное, не кипятитесь по пустякам. Все это того не стоит. Водолеи. Внезапная случайность может сломать привычный ритм. Часть встреч придется отменить, но вы придумаете новый план и будете его придерживаться. И под завершение рыбы, конечно же, куда без них. Придется выбирать между приказом и здравым смыслом. Тут уже решать вам. Но лучше выбирать себя всегда. Ну что же, такой был гороскоп у нас на этот день, на вторник. Вроде бы как бы и ничего сверхъестественного здесь мы не увидели. Вроде как бы и обычный день, но на всякий случай я вас предупреждаю. Гороскоп на МВ что-то может немножечко упустить, где-то приукрасить. Поэтому на гороскоп надейтесь, а сами не плашайте. И сейчас я надеюсь на то, что пройдет небольшая музыкальная пауза, и мы уже спустя несколько минут встретимся с Артемом Титовым здесь в эфире. Потому что у кого, а у него всегда есть самые свежие и актуальные события к данной минуте.
0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 3 до 5 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 5.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, где ограничат дорожное движение и что может появиться на орбите Земли.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил руководителя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджана Сагынтаева с днем рождения. Глава государства отметил, что официальный Минск высоко ценит управленческий опыт деятеля и его роль в развитии Евразэс. Александр Лукашенко уверен, работа высокопоставленного чиновника приведет к новым результатам на благо всего сообщества. Политик пожелал Бакыджану Сагынтаеву здоровья, энергии и успехов на ответственном посту. Правительство Беларуси получило законопроект об обязательной сертификации гостиниц. Об этом рассказали в Государственном институте по стандартизации. Документ описывает необходимые требования для классификации отелей и подобных им мест по уровню комфортности. Специалисты рассчитывают, что заведения с числом номеров в более чем 70 единиц пройдут сертификацию до 2028 года. Еще примерно год дадут всем остальным объектам. Отмечу, что всего в Беларуси работает около 600 гостиниц. Классификацию прошли лишь 15% от всех заведений.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюзу следует разработать механизм приостановки действия своих решений. Соответствующий призыв руководству сообщества направили власти Германии, Италии и Бельгии. Они уверены, что участники объединения должны иметь возможность временно отказываться от принятых норм, если те мешают повышению конкурентоспособности компаний и росту производительности. Однако ряд экспертов уверены, сам Евросоюз будет максимально препятствовать разработке любой подобной инициативы. К новостям регионов. Дорожное движение временно ограничат в Минском районе сегодня. Ситуация затронет 19-й километр дороги Р-23 Минск-Микошевичи около агрогородка Самохваловичи. Там проведут следственный эксперимент по факту ранее произошедшего ДТП с часу до половины третьего дня. В это время движение всех видов транспорта ограничат в направлении столицы. ГАИ рекомендует водителям планировать время и маршруты поездок с учетом такой информации. И в завершение выпуска. Агентство НАСА запустило конкурс на создание замены Международной космической станции. Инициатива предполагает, что подрядчики разработают, испытают и будут эксплуатировать собственные обитаемые комплексы на орбите Земли. Объекты должны перенять на себя научные функции МКС. Кроме того, компаниям придется обеспечивать доставку космонавтов на свои станции. Только при выполнении таких условий НАСА готова выдать подрядчику контракт на создание комплекса.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Итак, второй час уже на низком старте. Всем утренний привет, с вами Женя Тихонов, и это «Улетное утро». А давайте-ка сразу к делу. Вопрос на миллион. Когда вы в последний раз делали кому-то доброе дело, абсолютно не думая о последствиях? Ну вот просто потому, что душа просит. Вот у одной бабушки душа, видимо, просит так, что мама, не горюй. История на днях всколыхнула соцсети. Приходит, в общем, к пожилой женщине кошечка. Ну, бабуля, естественно, растаяла.

голодная, бедная, накормить надо. Ну, грубо говоря, как с нами, экс-внучками, да. Но бабуля как бы начинает его подкармливать, вот эту самую Мурку. Ну, а Мурка всего лишь навсего оказалась детенышем пумы. Да, родственники в панике названивают ей: бабуля, в дом, это не кошка, это хищник. И на самом деле здесь вот такой момент, когда социальные сети разделились, да, то есть одни пишут: а куда вы смотрели, это же дикая природа, опасность. Ну, а другие на самом деле немного смеются: да, от бабушки вообще никто никогда голодным не уходит, хоть пума, хоть мамонт. Ну, а кто-то вообще уверен, что это нейросети картинки нарисовали. Но знаете, в чем суть? Даже если это фейк, мораль остается. Доброта — это штука слепая, но очень теплая. Главное, чтобы после ваших добрых дел вам не приходилось прятаться в своем же доме. Поэтому будьте добрыми, но всегда бдительными. Поэтому мы остаемся на связи и продолжаем вместе с вами вести наше... Потому что вы мои соведущие, вы должны это принять. Продолжаем вести с вами улетное утро на МВ Радио. И вот по какому плану мы пойдем. «Вылети, ты поймаешь», мы сегодня сыграем под конец часа и узнаем, кто отправится в развлекательный центр... О, прошу прощения, кто получит сертификат на натяжные потолки Snowit. Так что, если вы все-таки затеяли ремонт, хотя зачем вам это осенью, подключайтесь обязательно, розыгрыш будет, не переживайте. Так, также перед законом абсолютно все равны, это мы все знаем, но а Трамп равнее. Поэтому обсудим бучу сенаторов США в середине часа и из-за чего состоялся весь сыр-бор в Белом доме. Ну а через несколько треков мы с вами погрузимся в наш бортовой журнал, перелистнем страницу на 13 число 10 месяца 26 года и посмотрим, чем способен нас этот день удивить. Так что не переключаемся. Ну что же, у нас есть уже все для отличного старта, но чего-то не хватает, как по мне. А, точно! Музыки на МВ-радио.

0: Вообще, бортовой журнал — это очень тяжелая рубрика. Но не в плане подготовки к ней, ни в коем случае, а в плане того, что у нас тут огромная книга, в которой собраны все праздники, которые важны. И поверьте, еще годик, и ну я вот так ее с места на место поперекладываю, да, и абонемент в тренажерный зал можно будет спокойно отменять. Ну ладно, переходим к сладкому. Международный день неудачника. Оба, очень неприятно и обидно, когда так называют тебя другие люди, и очень печально, если вы сами такими себя считаете. Но мы люди взрослые, мы понимаем, что жизнь — это как зебра, у которой бешенство. Она брыкается, и полоски иногда у него бывают, сливаются на скаку в один сплошной черный. Ну, а порой кажется, что она, в принципе, черной и была всегда. Но это не так. Самый темный час — это всегда, как и всегда, перед рассветом. Помните это. Если вы считаете себя неудачником, то просто посмотрите вокруг. Работа есть, там семья, хобби. Ну тогда вы уже счастливчик. И если можете позвонить близким и сказать теплые слова. Поэтому держите любимых людей рядом и не забывайте хотя бы иногда надевать розовые очки, потому что всем нам это нужно. И помните, неудачник — это клеймо, которое можете поставить только вы сами себе. Поэтому я верю в вас и верю, что как минимум этот день пройдет у вас на высоте. Ну и за себя тоже, надеюсь, между прочим. День «Побалуйте себя». Ну что, давно не выходили в люди, признавайтесь. Сидите на жесткой диете или вовсе ведете, скажем, аскетичный образ жизни. Вот сегодня я вам это запрещаю. Карт-бланш на гедонизм и все, что вы откладывали в долгий ящик, сейчас из него достаем и наслаждаемся. Ну, в конце концов, всегда быть лошадкой с повозкой, перед лицом которой морковка, это очень плохой вариант. Даже если даже для самой этой лошадки. Поэтому подумайте, что для вас является этой самой морковкой, и дайте себе немного воли. Побалуйте себя, а я вам в этом помогу еще на протяжении целых полутора часов на МВ-радио. Ну, а помочь я могу, конечно же, чем? Нашими рубриками, нашими играми и нашей музыкой, которая, между прочим, через рекламный блок для вас и прозвучит. Поэтому оставайтесь с нами. Дальше только лучше.
1: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Звук поставим.
3: Большой тур группы «Добро» в Беларуси. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
4: ООО «Первая продюсерская компания», город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 375-29-660-01-38. 6+. Живой звук.
5: Удобно в кресле я сижу. Кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
6: Сашка, выходи скорей.
5: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
7: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
5: Смотри, как удобно.
8: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. Минск, 1 декабря. Дворец Республики. Золотые хиты и зал, поющий в унисон. 6+.
9: Организатор ООО «Первая продюсерская компания» ГУ 3094 4 2026. Город Минск. Погойский тракт 22А. Плюс 3-752-964-304.
10: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Знаете, я по юности и по наивности своей думал, что вот, мол, есть закон, да? Значит, он влечет ответственность для нарушившего его, и все перед ним, перед этим самым законом, равны. Верно? Верно же! Оказывается, нет. В цитадели демократии, пока в кресле президент Трамп, это не работает. Вот в чем суть. 7 сенаторов США из обеих партий, да, представьте, даже республиканцы и демократы объединились, обвинили Трампа в нарушении закона 2022 года, который запрещает импорт российских энергоресурсов, потому что он допустил ввоз российского дизельного топлива в США. Так, давайте еще раз. Закон 22 года. Запрет на российские энергоресурсы. Громкие речи, санкции. Мы не будем финансировать российскую экономику. А теперь выясняется, что дизельное топливо из России спокойненько так заезжает в Америку. И Трамп это не остановил. Сенаторы заявляют, что администрация не консультировалась с Конгрессом и не предоставила юридического необходимого обоснования. Скажем так, потребовали немедленно отменить это решение. И тут у меня возникает вопрос. А что, кто-то реально верил, что запреты работают? Да? Серьезно? Что Америка откажется от дешевого дизеля ради принципов? Ну и, судя по реакции сенаторов, похоже, и правда верили в эту сказку. Ну или делали вид, что верят. Потому что выборы на носу, а избирателю надо что-то рассказывать. Смотрите, какая красивая картина получается. Закон есть, санкции есть, запрет есть. Но как только речь заходит о реальных поставках, оказывается, что дизель нужен, цены важны, ну а принципы... Ну, принципы подождут, знаете ли. Вот 7 сенаторов бегают сейчас за Трампом с бумажкой. «Дональд, ты нарушаешь». Ну, а он, наверное, смотрит на них и думает, что вы серьезно, да? Мы тут вообще про дизель или про мораль с вами разговаривать будем? Но мораль — это штука, которая работает только для избирателей. А дизель — ну, для всей экономики. И вот тут уже получается эта самая двойная бухгалтерия. Она, пожалуй, лучшая иллюстрация того, как работают все эти жесткие санкции. Пока можно — запрещаем. Когда нужно — завозим. И главное, чтобы никто не заметил. Но заметили. 7 сенаторов из обеих партий, причем одновременно. Но разве это когда-то что-то меняло в стране невиданных возможностей и американской мечты? Итак, новость, мы с вами уже обсудили, это вторая уже по счету, и как вы привыкли во втором часе, дорогие друзья, что сразу за новостью у нас следует небольшая музыкальная пауза. Ну а после, конечно же, игра. Сегодня играем «Вылетит и поймаешь», и, конечно же, главный лот — это «Натяжные потолки» от Snowy. Так что не переключайтесь, если вы массовик-затейник, и ремонт — это ваша история.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Как бы уже вторник и не понедельник ни разу, но знаете, иногда хочется поваляться дома. Пускай уже одеяло давит, пускай подушка принимает. Да и на самом деле в потолок поплевать, как говорится, тоже хочется. Осень сильно влияет на нашу активность, спору нету. Но да, кстати, по поводу потолков, в которые мы плевать не будем ни в коем случае. За них мы будем играть. Натяжные потолки от Snowit – это стиль, надежность и уют. Работает компания в Минске и до 50 километров вокруг. Быстро, качественно, с гарантией. Поэтому звоните 8029-148-58-67. Snowit. Потолки, которые вдохновляют. Ну и надеюсь, что если вы окажетесь счастливым обладателем этого самого сертификата, в таком случае вы вдохновитесь на какую-нибудь маленькую обновку. Пускай только и потолки, но как сердцу приятно, согласитесь. Поэтому для того, чтобы победить в нашем сегодняшнем интерактиве, в нашем розыгрыше «Вылетит и поймаешь», нужно всего-навсего слушать музыку на МВ Радио. Как только вы услышите какую-то маленькую, секретную, явно выделяющуюся из песен фразу, в таком случае пришлите ее нам на Viber, Telegram 8029-1010-307. Будете первым и будете самым точным. В таком случае сертификат ваш. Поэтому ни слова больше, мы переходим к музыкально-игровой паузе на МВ Радио.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ну что же, время подводить итоги нашего сегодняшнего интерактива. Вылетит и поймаешь. 8 часов и 50 минут. И на самом деле для кого-то это утро может показаться, ну, крайне сложным. Как мы и говорили раньше, осень на нас давит, от этого никуда не деться. Да и, в принципе, еще пока что не то, чтобы слишком уж светло. Поэтому, дорогие друзья, если вы уж сегодня не можете противостоять, противолежите. Спокойненько так, спокойненько, да? Но слушайте, лежать и смотреть в потолок тоже не дело. Хотя у одного из наших слушателей это будет даже с большим лоском времяпрепровождение такое. Итак, кто же сегодня у нас ответил правильно? Ну, на самом деле, почти что все, вы большие молодцы. А первым оказался Андрей, номер которого заканчивается на 2604. Андрей, мы вас поздравляем от имени всей нашей редакции. Что ж, надеемся, что потолки сослужат вам добрую службу. Ну, а также напоминаем, что натяжные потолки Snowweight — это стиль, надежность и уют. Работают они в Минске и до 50 километров вокруг. Быстро, качественно, а главное с гарантией. Звоните 8029-148-58-67. Snowweight. Потолки, которые вдохновляют. И знаете, чего бы хотелось вдохновляющего вдогонку к этим самым потолкам и, конечно же, к поздравлению Андрея еще раз? Конечно же, не менее вдохновляющих новостей, которые, надеюсь, принесет нам Артем Титов. Так что дожидаемся его в нашей студии. Ну а пока небольшая рекламно-музыкальная пауза на МВ-радио. Никуда не разбегаться. Третий музыкальный и игровой час только впереди.
0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 3 до 6 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 6.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит помнить белорусам и как можно получить 70 тысяч евро.
0: Новости.
1: Сельхозпредприятия Беларуси должны обеспечивать себя необходимыми ресурсами в максимально возможном объеме. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Минском районе. Глава государства уверен, компаниям следует делать ставку на использование собственного сырья. Например, речь идет о кормах для животных и мясе. Александр Лукашенко считает, что такой подход позволяет хозяйствам и заводам лучше контролировать качество выпускаемой продукции, особенно продуктов питания. Жителям Беларуси необходимо уплатить единый имущественный налог до 16 ноября. Об этом напомнили в Министерстве по налогам и сборам. Речь идет о платежах за владение жильем, транспортным средством и земельным участком. Точную сумму для перечисления можно найти в извещениях или личном кабинете плательщика на сайте МНС. За неуплату налога грозит штраф. Он может составить от примерно 20 рублей до 40% от объема всего денежного сбора.
0: К новостям в мире.
1: Президентам России и Украины следует провести личную встречу. Об этом заявил лидер США Дональд Трамп. Он уверен, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского приблизят окончание конфликта между официальными Москвой и Киевом. Американский лидер подчеркнул, Вашингтон продолжит работать над разрешением кризиса. Среди прочего, Дональд Трамп сообщил, что может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в следующем месяце. К новостям регионов. Некоторые сельхозорганизации Минской области не подготовились к севу озимых зерновых культур. Об этом заявили в Комитете госконтроля Центрального региона. Специалисты проверили ряд хозяйств и обнаружили некоторые недостатки. Например, многие компании Вилейского, Минского и Любанского районов не отремонтировали необходимую для работы технику. Также ряд организаций нарушили правила внесения семян в почву. Комитет сообщил местным органам власти о выявленных нарушениях и потребовал исправить их в кратчайшие сроки. И в завершение выпуска. В Нидерландах мужчину уволили за участие в беговом марафоне. Сотрудник одной компании ушел на больничный из-за серьезных проблем со зрением. Однако герой ситуации уведомил врачей, что продолжает бегать. Через некоторое время мужчина принял участие в марафоне, о чем стало известно его работодателю. Организация разорвала контракт с сотрудником, но тот подал в суд. Специалисты пришли к выводу, что человек ничего не скрывал от медиков, а компания повела себя ненадлежащим образом. В итоге организацию обязали выплатить мужчине около 70 тысяч евро.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Вместо палочки у меня микрофон, а вместо стадиона студия, и почему-то никто не аплодирует. Ну ладно, я не в обиде, ладно, я не в обиде. Знаете, есть на самом деле очень занимательный факт. Человеческий мозг утром работает ничем не хуже, чем днем. Ага, подумать, наверное, не могли. Просто на самом деле мозг еще не совсем в курсе, что он проснулся. То есть все эти ваши «я до 10 часов» — это не лень, это по факту ваша личная биологическая задержка. Официально. Можете так и говорить начальнику, ну, хоть прямо сейчас. А еще говорят, что утро вечера мудренее. И, если честно, я не знаю, кто это вообще придумал, но явно не тот, кто в 7 утра искал ключи от своей квартиры. Все, идем с вами дальше. И, конечно же, мы с вами сейчас поворачиваем в сторону обзора ситуации на дорогах в Минске. Что же покажет нам сервис Яндекс.Пробки, мы узнаем спустя один трек.

0: Пристегните ремни.
1: Ремни пристегнуты, а я готов оповещать вас о том, что происходит прямо сейчас на минских дорогах. Итак, по данным сервиса Яндекс.Пробки, который, если его не взломали, и он не врет, ситуация оценивается в 6 баллов. ДТП на пересечении Аранской и Маяковского. Начнем с самого серьезного. Также на самой Маяковской еще одно ДТП. Также еще есть на проспекте Пушкина с затором и с еще одним ДТП. Пробки фиксируем на улице Бельского, пересечение Вязанской и Люцинской. Также на улице Волгоградской, на улице Кузьмы Черного, Чернышевского, участок на Леонида Беды. А сложное движение я фиксирую на западе МКАДа, на улице Пономаренко, на Ванеева, на востоке МКАДа, также на улице Сурганова, Якуба Кузьмина.

полоса Куйбышева-Долгиновский тракт по своему обыкновению, улица Ленина и городской вал. Ну что же, такова была ситуация на дорогах в Минске прямо сейчас, а прямо сейчас я расскажу, что ждет нас в этом часе на волне 97.4 FM. Я нашел, кстати, аудиокассету на днях, да, на ней винтажные хиты, и покажу, за что я люблю 90-е и 2000-е в конце часа. Ну а пока что забегайте в наш Инстаграм, подписывайтесь и, конечно же, голосуйте. Ну а пока, между прочим, также можете открывать и наш Телеграм. Я уже почти что выложил задание для нашей дозаправки. Через пару треков мы стартуем в нашу очередную игру. Поэтому мы летим дальше на вайбах музыки МВ Радио и, конечно же, на МВ Радийном настроении. Поэтому никуда не переключайтесь, скоро я с вами поиграю.

0: Дозаправка.
1: Итак, раз уж я видел по вашей активности, что дельфинарии – это просто прайм, я решил поддержать ваше желание прикоснуться к дикой природе. Поэтому сегодня в нашей дозаправке еще один шанс, который нельзя упустить. А вот сдюжите вы или нет – это еще очень хороший вопрос. Сегодня мы играем в нашей дозаправке, дорогие друзья. Задание уже выложено в нашем телеграм-канале. Вы можете проходить, смотреть, что я там сегодня изобразил, и, конечно же, присылать ваши ответы нам в Viber, Telegram 8029 10 10 307 и в комментарии, потому что все это я внимательно считаю. Сегодня ищу человека под номером 34. Да, поэтому сегодня комментариев нужно как можно больше. И не забывайте, что сегодня мы играем за возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий несет добро, радость и объединяет сердца. Это нам подходит, это нам нужно. Ну а пока что мы уходим на небольшую рекламно-музыкальную паузу для того, чтобы я нашел того самого человека под номером 34. Так что не зевайте, а то, глядите, еще и дельфины возьмут, уплывут.
0: Реклама на Минской волне.
2: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Автозаправка.
1: Сейчас от Никиты Белько прозвучала песня «Передружба», и я могу сказать личные свои ощущения от этого трека, то, что он, знаете, как будто бы из прекрасного далека, тогда, когда мы просто выходили на двор, там играли в скакалки и, конечно же, прыгали, чертили, размечивали классики и прыгали по ним. Именно сегодня классики и было нарисовано на листе А4, и все великолепно справились с этим заданием, потому что, ну, как было не справиться? Классики — это то, что знают все, возможно, даже стоит сказать, классики — это классика. Ни слова больше. Единственное, что я добавлю, то, что сегодня мы искали человека под номером 23, и им, прошу прощения, 34, 34-го мы искали, и им оказалась Татьяна, номер которой заканчивается на 65-97. Татьяна, наши поздравления, мы уже с вами немножко попереписывались. Надеемся, что хорошие эмоции вы получите, и главное, что вы не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий несет добро, радость и объединяет сердца. Но через несколько треков мы с вами, дорогие друзья, объединим сердца в едином порыве завершить наш эфир. Но вот вопрос, не разделятся ли они из-за двух треков, которые я подобрал для вас? Это еще очень хороший вопрос, поэтому забегайте к нам в Инстаграм, голосуйте и будьте готовы услышать два трека, которые я приготовил в нашей удачной посадке.

0: «Дачная посадка».
1: Я решил покопаться в своих личных архивах. На глаза попались года, заканчивающиеся на 90 какие-то там и начало нулевых. Не знаю, как вы, но сегодня хочется побыть немного в том времени, когда, знаете, мама еще ставила банки, пока я болел, и говорила, вот сейчас сторона кассеты закончится, и я их точно сниму. В общем, конечно, многие могут сказать, что странный был у меня способ полюбить музыку, но на самом деле, благодаря ей у меня это получилось. Поэтому мама, возможно, даже в какой-то момент именно эта удачная посадка, она для тебя, потому что это подборка песен, которые я вспоминаю из детства, которые ты мне подарила. Сегодня два трека в нашей удачной посадке будут бороться за звание того, кто сможет сыграть в полном метре в прямом эфире у нас здесь на МВ Радио. Поэтому голосуйте Viber, Telegram 8029 10 10 307, а также наш Instagram, где лежит удобный опросник. Но прежде чем проголосовать, давайте я освежу в памяти эти два трека, для того, чтобы вы понимали, за что ваш голос уходит.

Никита, улетели навсегда. Кажется, что где-то 5-8-летнему ребенку такое слушать тяжеловато, но спустя время эта песня стала для меня раскрываться немного в других форматах. В ней есть и шарм, наверное, даже магия какая-то, что ли. В общем, вторник может быть чем-то необычным под этот трек, поэтому пускай будет. Лично мое предпочтение и мой фавор просто переходят к этому треку. Возможно, Никита пел в свое время про птиц, которые уже почти что собираются в улет. Ну и пусть улетают. Главное, мы знаем, что весной они обязательно вернутся. Но с другой стороны, у него есть не менее легендарный конкурент, точнее конкурентка, с не менее легендарным треком, который очень хорошо подходит под это утро.

Марина Хлебникова, «Солнышко мое, вставай», песня про утро, согласитесь, это вечный хит, ну, почти что. Скажем так, отрывались под нее все, от мала до велика, на дискотеках 90-х, эта песня, кстати, по-моему, 99-го года. Очень приятная, будто бы даже личная, ну, а после приятных слов «Солнышко мое, вставай», даже хочется с утра улыбаться. Берем мы ее в эфир в полном формате или нет? Ну, если так, то голосуйте за нее. Ну, а я пока что побегу подсчитывать ваши голоса и вернусь уже с треком победителем.

0: «Удачная посадка».
1: Итак, ваши голоса приняты, ваши голоса подсчитаны и очень внимательно. Я смотрел их по всем нашим социальным сетям. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307, также в нашем Инстаграме. И что я могу сказать? С очень небольшим, но все-таки отрывом побеждает Никита «Улетели навсегда». И, честно признаюсь, большое вам спасибо, потому что именно на эту песню я и ставил больше всего. Сегодня трек под номером 1 уже заряжается в наш фирменный плейлист. И он проиграет после того, как я договорю свою пламенную утреннюю речь. Смотрите, вот я не знаю, в каком районе вы находитесь, но я где-то недалеко от Боровой, так? И уже начинает выглядывать солнце. Если это не то, чего мы с вами ждем с утра, особенно в это осеннее утро, тогда чего же? Возможно, все-таки трека победителя и окончание уже утреннего шоу, когда вы можете с полной уверенностью думать, что Женя пошел пить кофе и готовиться к следующему дню. Так оно и есть. Поэтому я оставляю вас на музыку на МВ Радио, на дневное шоу с Никой Романовой, на вечернее шоу с Володей Николайчиком и Викой Красовской. Поэтому берегите себя, и пускай этот вторник будет для вас беспроблемным, чтобы все проблемы улетели от вас навсегда, как и говорит Никита. Всем пока, всем до завтра. Я ушел. Оставляю вас на музыку. Пока-пока.
0: Наш рейс

0: Реклама.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
5: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 4 до 8 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Неспеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 7.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как государство поддерживает семьи с детьми и о чем предупреждают медики.
0: Новости.
1: Власти Беларуси не поддерживают массовые протесты во Франции. Об этом заявил президент нашей республики во время рабочей поездки в Минском районе. Глава государства отметил, что в акциях в основном участвуют дети, подростки и молодые люди. Александр Лукашенко уверен, некоторые силы используют юных французов, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Политик считает, что официальный Минск столкнулся с аналогичным случаем в 2020 году. Правительство нашей страны оказывает разнообразную поддержку семьям с детьми. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. Например, государство выделило более 4 миллиардов рублей на выплату пособий таким ячейкам общества. Также многодетным родителям продолжают выплачивать семейный капитал. Кроме того, есть и нефинансовые методы помощи. Так, семьи с двумя и более наследниками могут обратиться за услугами нянь. Эту возможность использовали более 2000 ячеек общества только за первое полугодие.
0: К новостям в мире.
1: Новая массовая забастовка прошла в Бельгии. Акция стала второй по счету менее чем за неделю. В этот раз на работу не вышли представители разных государственных структур, от школ до железнодорожных предприятий. Таким образом, люди высказывают свое недовольство потенциальным сокращением бюджетных расходов. Многие бельгийцы уверены, такой шаг негативно отразится на их уровне жизни. Правительство пытается согласовать новые корректировки расходов с парламентом, однако пока стороны не пришли к согласию. К новостям регионов. Благоустройство воинских захоронений и мест памяти продолжается в Минской области. Например, недавно работы провели на нескольких таких локациях в Смолевичском районе, в деревнях Остров и Бабий лес. Там трудились педагоги и ученики одной из местных школ. Они убрали опавшую листву и ветки с территории мемориалов. Также взрослые и дети привели в порядок памятные плиты и обелиски. И в завершение выпуска. Привычные косметические средства могут вызывать травмы глаз. Соответствующий отчет выпустила Американская академия офтальмологов. Они изучили состояние более чем 40 тысяч пациентов, кто обратился к медикам с проблемами от предметов личной гигиены и красоты. Специалисты отмечают, что взрослые обычно получают порезы, ушибы и царапины глаз при неосторожном обращении с такими средствами. Дети же могут пострадать от химических ожогов. Потому специалисты призывают людей быть внимательными.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 10 до 13 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 5 до 9 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, чего ожидают власти Беларуси и как черепахи могут помочь борьбе со старением.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание. Темой мероприятия стали возможности изменения системы государственной поддержки сельского хозяйства. Глава правительства считает, что некоторые из действующих механизмов можно убрать из-за их неэффективности или невостребованности. Потому руководитель предложил участникам встречи выработать единую модель реформы и затем представить ее президенту Беларуси. Беларусь готова к восстановлению сотрудничества с Польшей. Об этом заявил министр иностранных дел нашей республики Максим Рыженков. По его словам, он провел соответствующий диалог с польским коллегой Радославом Сикорским. Главы ведомств обсудили ряд вопросов и пришли к выводу, что взаимодействие официальных Минска и Варшавы можно продвинуть. Потому руководитель надеется, что отношения между Беларусью и Польшей начнут улучшаться в скором времени.
0: К новостям в мире.
1: Противовоздушная оборона России перехватила более 600 беспилотников за минувшую ночь. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. Дроны фиксировали в небе множество регионов. Наиболее сложной можно назвать обстановку в Московской области и Ставропольском крае. Там сбили десятки аппаратов. В результате ударов есть повреждения инфраструктуры, а пострадавших пока не сообщают. На местах инцидентов работают экстренные службы и правоохранители. Очередные учения сил Организации договора о коллективной безопасности начались в Беларуси. На территории нашей страны организовали сразу два мероприятия. Так, на одном из полигонов подразделения отрабатывают проведение миротворческой операции, а в Стародорожском районе специалисты тренируются нейтрализовывать источники биологической опасности. К учениям ОДКБ привлекли более 1500 военнослужащих и свыше 300 единиц техники. И в завершение выпуска. Черепахи могут помочь в борьбе со старением. Соответствующее исследование провела международная группа ученых. Они изучали геном практически 200-летней рептилии по кличке Джонатан. Представитель фауны все еще живет на острове Святой Елены. Специалисты нашли у этой черепахи десятки уникальных генетических мутаций. Они помогают восстанавливать ДНК, подавляют рост опухолей и улучшают работу клеток. Ученые считают, изучение таких механизмов может продвинуть борьбу со старением у людей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 10 до 13 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Степа Волков. И сегодня я хочу узнать, как работает термос.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Внутри термоса прячется двойное дно и двойные стенки. Получается бутылка в бутылке. А между этими стенками совсем ничего нет, даже воздуха. Такая пустота называется вакуумом. Тепло любит путешествовать по воздуху или вещам. Он через пустую стенку перепрыгнуть не может. У термоса есть три главных секрета. Внутренняя бутылочка внутри блестит, как зеркало. Когда тепло от горячего чая пытается убежать, оно ударяется о зеркало и отражается обратно в чай, как солнечный зайчик. Сверху термос закрывается плотной крышкой. Она сделана из специального материала, который не выпускает тепло наружу и не впускает холод внутрь. А еще термос умеет сохранять холод. Теплый воздух из комнаты не может перебраться через пустоту внутри стены. Вот и лед в термосе тает очень медленно. Если уронить термос, на внутренних стенках могут появиться невидимые трещины. Тогда внутрь проберется воздух. Пустота исчезнет, и термос перестанет греть.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Термос умеет сохранять чай горячим, а сок холодным в любую погоду. Он делает это благодаря хитрой пустоте и зеркальным стенкам внутри. Главное – беречь его и не ронять. Тогда он не сломается. И у нас с собой будет горячий чай. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 6 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что намерены развивать в Беларуси и какое преступление поразило итальянцев.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит совещание с руководством силовых структур нашей страны. В мероприятии участвуют представители разных ведомств, от Генеральной прокуратуры до Министерства обороны. Стороны обсуждают итоги проверки боеготовности одной из бригад внутренних войск МВД. Мероприятие было внезапным, его ход лично контролировал глава государства. Например, Александра Лукашенко интересует, насколько подразделение умеет справляться с современными гибридными угрозами. Правительство Беларуси утвердило перечень развития ряда территорий и городов в следующем году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ состоит более чем из 10 проектов. Их создали на основе предложений местных органов власти. Например, правительство одобрило планы модернизации Гродно, Жодино, Бобруйска и зоны отдыха Вилейка.
0: К новостям в мире.
1: Главный аэропорт столицы Саудовской Аравии приостановил работу до вечера субботы. Об этом пишет агентство Рейтер. Официальный Эр-Рияд поясняет решение тем, что воздушную гавань нужно обезопасить в свете недавних инцидентов. Напомню, комплекс уже трижды атаковало радикальное движение хуситов. В результате ударов погибли не меньше 10 человек, еще несколько сотен получили травмы. Происшествия называют самыми серьезными для авиасферы Саудовской Аравии за последние годы. В Беларуси усиливают контроль за сжиганием сухой растительности. За опалы в экосистемах предусмотрены крупные штрафы. С начала года к ответственности привлекли 52 человека, а ущерб превысил 20 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что компостировать растительные остатки следует по правилам. Разводить костер можно только в разрешенных местах под присмотром и со средствами тушения. Перед уходом огонь нужно погасить полностью. И в завершении выпуска: в Италии произошла самая крупная кража вина в истории страны. Инцидент развернулся на одной из исторических виноделин в центральной части европейского государства. Группа неизвестных проникла на предприятие и похитила около 30 тысяч бутылок. Их вывезли на двух грузовиках самой компании. Представители винодельни считают, что ограбление занимались опытные преступники. Полиция Италии ищет злоумышленников и украденные вина.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на Минской волне.
1: Друзья, всем привет! Здесь я, Ника Романова. И представляете, некоторые календари выдали мне, что сегодня

0: Отмечается день позитивного мышления, несмотря даже на 13 число. Вы знаете, независимо от даты, если вы с нами на волне, то мыслить позитивно гораздо проще. Но вот что важно, позитивное мышление – это ведь не улыбаться через силу и говорить, что все хорошо, даже если это не так. Скорее, это про умение замечать хорошее даже в самом обычном дне и самых обычных вещах между делом. В чашке кофе, в солнечном свете, в песнях, которые у нас для вас звучат. Позитива, как и добра в нашей жизни, должно быть как можно больше. Поэтому сегодня в эфире, внимание, мы разыграем билеты на концерт группы «Добро», который состоится в Прайм-холле в Минске 22 октября. Так что внимательно слушайте в течение всего дня эфир на МВ-радио. Желаю всем удачи и отличного дня.
1: Добавим драйва между делом.

0: на Минской волне.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Да не нужно никуда далеко ходить, чтобы узнавать все самое интересное и невероятное. Представьте, вы открываете дверцу морозильника в супермаркете, а оттуда не ледяной пар, а волна тепла, как из духовки. Фантастика? Нет, реальность, с которой буквально вчера столкнулись сотни французских магазинов.
1: В курсе дела.
0: Хакеры дистанционно взломали холодильные системы примерно в 400 торговых точках по всей Франции. Под удар попало оборудование одного датского производителя. Злоумышленники не просто отключили охлаждение, они запустили режим разморозки и выкрутили температуру до плюс 50 градусов. Таким образом, холодильники и морозильники несколько часов работали как печки. Результат – массовая порча продуктов, убытки исчисляются миллионами евро. Национальное агентство по безопасности информационных систем уже нашло уязвимость в программном обеспечении. Расследование продолжается. Слушайте, ну у них там школы от отопления отключают. Морозильники сегодня благодаря хакерам были единственным местом в стране, где можно погреться. Ну а с другой стороны, французы же всегда мечтали о теплых круассанах по утрам. Бойтесь своих желаний, они имеют свойства. Вот так даже сбываться.

0: чем обычно в это время мечтают белорусы? Конечно, чтобы было как можно больше солнечных и теплых дней в году. Ну а вот что на самом деле приготовила нам природа. На сегодня узнаем от Белгидромета. Облачно с прояснениями по Беларуси, местами небольшие дожди. Ветер западной четверти слабый. Максимальная температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 15 градусов. В Минске ожидается облачное с прояснениями тоже погода, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем плюс 10-12, вечером плюс 5-8. Ну и помните, что самый главный плюс, который есть у всех, кто слушает МВ Радио, это возможность передать привет в нашем эфире и поделиться своим поводом для радости. Обращайтесь в наш эфирный чат. Написать сюда очень просто. Единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307. Номер для СМС 9704.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом. На МВ Радио.

0: этом мире, друзья, очень важно заботиться не только о себе, но и о близких. И сделать для них что-то хорошее иногда занимает совсем немного времени и усилий. Например, передать теплое пожелание и поздравление в нашем эфире.
1: Эфирный чат.
0: Напомню, наши координаты для связи. Единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307. Номер для смс 9704. Я уверена, что сегодня, 13 октября, вам есть чем особенным с нами поделиться. Вот, например, Оксана написала: «Привет, МВ-радио, хочу поздравить свою мамочку Елену Вадимовну Аксенко с днем рождения. Мам, ты самый родной и дорогой для меня человек на свете. И для папы тоже. Спасибо тебе, что ты всегда поддерживаешь, заботишься и веришь в меня. Желаю тебе здоровья, счастья и чтобы каждый день приносил радость. Мы тебя очень любим. Твоя Оксашка подписалась». Ну, замечательное поздравление, я считаю. Дочка у вас молодец. Мам, можете этим гордиться. Ну и, конечно же, Елена, вам всего наилучшего. Загадывайте, не стесняйтесь по максимуму. Пусть сбывается обязательно. Ну и добавлю, пожалуй, от себя. Пусть солнце внутри остается, несмотря на разные жизненные обстоятельства внутри вас, вашего сердечка и в вашей душе. Иракли, прямо про это, прямо сейчас, специально для вас, для МВ-радио. Ой, на МВ-радио.
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: тут нравится еще и говорить, а не только жить. И новостями, кстати, с вами делиться. А сейчас самое время. Екатерина Гунько уже у микрофона. Встречайте.
1: Привет, Ника. Добрый день, слушатели. Ника, такой вопрос у меня к тебе сегодня. Может быть, философский, а может, немножко игривый. Как ты относишься к брендовым вещам?
0: Ты знаешь, довольно равнодушно, я тебе так скажу. Я вот больше ценю личный бренд, вот качество какого-то отдельно взятого человека, блогера, специалиста, а не вот то, что у меня там на сумке или на кофте будет написано.
1: Ну, то есть не имеет для тебя значения такие статусные какие-то бирки?
0: Не-а.
1: Ты знаешь, действительно, сейчас не обязательно обладать чем-то уникальным, а можно посмотреть, например, спектакль и восхититься искусством. И сегодня я расскажу, где модный показ объединили с театральной постановкой.
0: Интересно, рассказывай.
1: Уже в этом выпуске.
2: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 8 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 10.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Президент Беларуси раскритиковал информационную кампанию в западных СМИ о военной угрозе со стороны России и Беларуси. Об этом он заявил на совещании по итогам проверки боевой готовности внутренних войск. Глава государства подчеркнул, что наша страна проводит учения в установленном плановом порядке и ни на кого нападать не собирается. Он также опроверг утверждение о планах пробить Сувалкский коридор. Президент отметил, что таких планов нет и быть не может. В Беларуси установили предельные розничные цены на базовый набор овощей, которые поступают в магазины по госзаказу. Об этом рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Речь идет о так называемом борщевом наборе. Для каждого вида продукции определена своя максимальная цена. Надбавка отпускной стоимости производителя не может превышать 30%. Новые правила начнут действовать с ноября.
2: К новостям в мире.
1: В Литве ужесточат национальные санкции против России и Беларуси. Новые рестрикции предусматривают запрет для граждан РФ и Беларуси на приобретение недвижимости рядом со стратегическими и военными объектами. Также россиянам и белорусам, которые не осудили действия России в Украине, запрещается публичная деятельность в сфере образования, культуры и спорта. И к новостям в регионе. В Солигорском районе пройдет профилактическая акция «Пешеходный переход». Об этом сообщили в госавтоинспекции. Мероприятие продлится с 15 по 18 октября. Сотрудники ГАИ будут контролировать соблюдение правил дорожного движения и безопасность на пешеходных переходах, а также ношение световозвращающих элементов в темное время суток. И в завершении выпуска модный дом «Шанель» создал костюмы для артистов Парижской оперы к открытию нового сезона. Это было сделано специально для постановки «Кольца Сатурна». Бренд подготовил пачки и тиары для прима-балерин. В программу вошли два балета и торжественный показ. Напомню, модный дом поддерживает «Головечер» с 2018 года и с 2023 является основным меценатом мероприятия.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Между делом на МВ радио.
1: Делайте громче приемники, слушайте внимательно и не говорите, что не слышали. Добро едет в тур по Беларуси. Минская волна и первая продюсерская компания представляют Иван и Михаил Засидкевичи. Они же известные как группа Добро. Начнут свое белорусское погружение с Минска 22 октября. Продолжат 23 в Бресте, 24 в Барановичах, 26 Пинск, 27 Могилев. Их песни неизменно становятся народными хитами, а концерт в Минске станет центральным событием тура. Полная программа «Живой звук» и все песни, которые вы знаете наизусть,

22 октября в Прайм-холле в 19:00. Не пропустите сегодня в эфире розыгрыш билетов на этот концерт. Оставайтесь с нами на волне. Здесь я, Ника Романова, кому-то обязательно принесу удачи. Вообще, дни и ночи напролет между делом я это делаю.

0: Реклама на Минской волне.
1: Звук поставим.
2: Большой тур группы «Добро» в Белоруссии. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
3: ООО «Первая продюсерская компания», город Минск. Логойский тракт 22А, плюс 375-29-660-01-38, 6+. Живой звук.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. Минск, 1 декабря. Дворец Республики. Золотые хиты и зал, поющий в унисон. 6+.
5: Организатор ООО «Первая продюсерская компания», ГУ 3594-408-2026, город Минск, Подгорский тракт 22А, плюс 3752-964-304.
6: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
7: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
6: А на горячие?
7: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
6: А еще? А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
8: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: где nobody dances. В ее картине мира никто не танцует. И, кстати, правильно делают, потому что сейчас будет необходимо сосредоточиться на текстах песен, чтобы получить два билета в музыкальный театр, который 15 октября приглашает нас на самый волшебный балет сезона «Щелкунчик». Вас ждет удивительное путешествие в мир, где куклы пускаются в пляс. Отважный щелкунчик сражается с мышиным королем, а искрящиеся снежинки кружатся в сказочном вальсе. Пройдите вместе с Машей, прекрасным принцем, сквозь бурю к воротам заветного сказочного дворца, где царит вечный праздник. Это история о любви, верности и о том, что настоящая сказка всегда где-то рядом. Подарите себе и близким новогоднее чудо уже в середине октября.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну и поскольку нас в музыкальном театре ждет сказочное представление, то и задание в этой игре будет соответствующим. Нашла подходящую песню, называется «Сказки», от интересной коллаборации группы «Чили» и Гоши Куценко. Мы фрагмент послушаем. Ваша задача — вычислить в нем запиканное слово и прислать его мне на Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 или на номер для смс-сообщений 9704. Сегодня выигрывает 44-й правильный ответ.
1: Какого слова?

Ну что там делали не зря? Со сказками давайте, соображайте. Вайбер, телеграм 8029-1010-307 для смс 9704. Мне нужен 44-й. Я вижу, ваши ответы уже полетели, в том числе правильные.

0: Осень шелестит на МВ Радио.
1: Осень шелестит, а этот октябрь удивляет. У каждого из нас скоро будет уникальная возможность прийти на концерт группы «Добро» и спеть любимые песни вместе с артистами. А в том числе в нашем эфире сегодня можно будет получить билеты на это шоу в Минске. Но сейчас еще нужно определить обладателя двух билетов в музыкальный театр на самый волшебный балет сезона «Щелкунчик». 15 октября в музыкальном театре нас ждет удивительное путешествие в мир, где куклы пускаются в пляс. Отважный щелкунчик сражается с мышиным королем, а искрящиеся снежинки кружатся в сказочном вальсе. Пройдите вместе с Машей, прекрасным принцем, сквозь бурю к воротам заветного сказочного дворца, где царит вечный праздник. Это история о любви, верности и о том, что настоящая сказка всегда где-то рядом. Подарите себе и близким новогоднее чудо уже в середине октября.
0: Из песни слов выкинешь.
1: Ну и сегодня у нас с вами не эфир, а сплошная сказка, сказочное представление и сказочное задание. Мы слушали некоторое время назад фрагмент песни сказки от группы Чили Гоши Куценко. Ваша задача была вычислить запиканное слово. Ну и вот каким оно было, давайте разбираться.
0: Правильный ответ.

0: детстве читали нам.
1: Конечно, не зря читали, потому что именно благодаря этому, можно сказать, кто-то, вернее, кое-кто из вас получил сегодня билеты на волшебное мероприятие «Щелкунчик. Балет сезона» в музыкальном театре. И им оказалось 44-е по счету с правильным ответом. Ольга, 10-31, последние цифры номера. Спасибо, Оль, вам, во-первых, за участие, за то, что вы прислали правильный ответ по слогам. Ну и за то, что оказались 44-й. Так что поздравляем вас. В течение некоторого времени с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать билеты и как ими воспользоваться.
2: Из песни слов вытянешь.

0: 97,4 FM.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 10 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 12.
1: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
2: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о новом способе оплаты билетов в электричках и что создали ученые.
1: Новости.
2: Президент Беларуси заявил, что силовой блок должен быть готов к самому негативному сценарию. Александр Лукашенко сказал об этом на совещании по итогам проверки боевой готовности специальной бригады внутренних войск МВД. Глава государства подчеркнул, что нельзя допустить нового витка агрессии, и отметил необходимость единства и сплоченности всех силовых структур и государства. Именно для этой цели секретариат Совета Безопасности и другие структуры проводят масштабные проверки подразделений. Белорусская железная дорога ввела новый способ оплаты билетов на электрички и некоторые дизель-поезда. На станции Минск-Пассажирский оплатить проезд можно через сервис мгновенных платежей «Крок» с помощью QR-кода. Пока система работает в кассовых окнах первого этажа в правом крыле вокзала. Оплата доступна для городских и региональных линий эконом-класса.
1: К новостям в мире.
2: США и Европа готовят совместный план по мирному урегулированию украинского конфликта. По данным газеты The Washington Post, он будет состоять из 4 пунктов. Первый – восстановление Украины, на которое запросят смету у Киева. Второй – гарантии безопасности как для Украины, так и для России. Третий – энергетическое соглашение, включающее строительство трубопровода, доступ России к европейскому рынку и сроки снятия санкций. Четвертый – прекращение огня по нынешней линии фронта. Импульс к разработке плана дала встреча во Флориде с участием американских, европейских и украинских переговорщиков. И к новостям в регионе. В Минской области завтра пройдет плановая проверка системы оповещения с включением электросирен. Об этом сообщили в МЧС. Мероприятие необходимо для оценки работы оборудования и готовности системы к экстренному использованию. Проверка будет проводиться с 9 утра до часу дня. Спасатели просят граждан сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. И в завершение выпуска: в России создают чипы для выявления онкологических заболеваний и аллергий. Ученые Новосибирского университета разрабатывают микрофлюидные устройства, которые анализируют биомаркеры в капле крови. Результат можно получить за 20 минут прямо на приеме у врача. Разработка не заменит доктора, а поможет терапевтам в стартовой маршрутизации пациентов.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Но не осень у нас, друзья, а настоящее сокровище. Не октябрь, а подарок судьбы для белорусов, потому что к нам и едет группа «Добро». Их большой тур по стране начнется в Минске 22 октября, 23-го Брест, 24-го Барановичи, 26-е Пинск, 27-е Могилев. «Добро» – одна из самых востребованных групп современной индустрии. Их песни неизменно становятся народными хитами. И сегодня в нашем эфире мы обязательно разыграем пару билетов на это яркое событие месяца. Ну а пока между делом наслаждаемся солнцем и песнями на МВ-радио. И пусть
1: день пролетит незаметно.

0: мы часто даже не замечаем, как носимся в суете без остановки, как те самые солнечные зайчики, даже пообедать нормально не можем. И вот если перекус на бегу – ваше второе имя, тогда я иду к вам. Это мой...
1: Здоровый интерес.
0: Скажите честно, когда вы последний раз завтракали, ужинали, обедали, неважно, глядя в тарелку, а не в экран смартфона? Я тут выяснила удивительную вещь. Оказывается, то, как мы едим, влияет на фигуру сильнее, чем то, что мы едим. И вот тому доказательство. Японские диетологи выяснили, если человек ест, отвлекаясь на сериал, новости или рабочую переписку, он съедает в среднем на 20% больше. Почему? Да потому что мозг занят обработкой совсем другой информации и просто не слышит сигнал о насыщении. А этот сигнал, между прочим, поступает в кору головного мозга только через 20 минут после начала трапезы. 20 минут, представляете? А теперь посчитайте, если вы едите на бегу, например, тратите на это 5-10 минут, вы физически не даете организму шанса сказать «стоп» вовремя. Вы встаете из-за стола раньше, чем он успел понять, что вы вообще поели. И где же мы чаще всего так торопимся? Ну, конечно, на работе. Признавайтесь, у кого из вас рабочий стол плавно превращается в обеденный? Салат слева от клавиатуры, котлет справа от мышки. Кажется, что мы экономим время. На самом деле мы обкрадываем собственный мозг. Дело в том, что наш мозг страшный лентяй. Когда вы едите и одновременно смотрите в монитор или скроллите ленту, он не фиксирует прием пищи как отдельное событие. Он просто не записывает это в память. Считайте, что вы не получили ни вкуса, ни насыщения, ни удовольствия от пищи. Только механически переживали и проглотили. Неврологи называют это сенсорной слепотой. И вот вам простой тест. Попробуйте съесть что-то вкусное с закрытыми глазами. Внимание, вкус будет ярче в разы, потому что мозг наконец-то получит чистый сигнал без помех. Так что совет на сегодня – хотя бы один прием пищи в день сделайте цифровым детоксом. Отложите телефон и ноут. Только вы и тарелка. А еще кладите приборы на стол после каждого кусочка. Растяните удовольствие на те самые 20 минут. И вы удивитесь, еда станет вкуснее, а съесть захочется меньше. Приятного и здорового всем аппетита!
1: Здоровый интерес.

0: я уверена, друзья, что свою часть души наши синоптики вкладывают в каждый прогноз погоды. По данным Белгидромета, облачно с прояснениями сегодня по Беларуси, местами небольшие дожди. Так, ветер будет незначительный, западной четверти слабый, максимальная температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 15 градусов. В Минске ожидается тоже облачная, но с прояснениями погода, без существенных осадков. Спасибо за это. Ветер слабый, температура воздуха днем от плюс 10 до плюс 12, вечером плюс 5-8. Что еще по плюсам, друзья? Наверняка у вас что-то интересное сегодня уже успело произойти. Для кого 13 число октября стало счастливым, делитесь, рассказывайте, поздравляйте молодоженов, именинников и просто привет передавайте. Возможно, в вашем окружении найдется даже парочка инфобизнесменов, людей, которые преподают какие-то свои интересные курсы. У них сегодня профессиональный праздник, так что всех можно поздравить в эфирном чате. Для сообщений Viber, Telegram 8029 1010 307. Есть еще номер для смс 9704.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом. На МВ Радио.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о продовольственной безопасности в зимний период и зачем нужен экзоскелет.
0: Новости.
1: Европейские страны начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала. Об этом президент Беларуси сказал на совещании по итогам проверки 7-й бригады внутренних войск МВД. Глава государства отметил, что в Европе также растут военные расходы и масштабы проводимых учений. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь в таких условиях продолжит реализацию мер по обеспечению национальной и региональной безопасности. И в продолжении темы проверки вооруженных сил и других структур военной организации государства будут продолжены. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович по итогам совещания президента. По его словам, глава государства поручил завершить план, утвержденный в начале года. Руководитель подчеркнул, что такие мероприятия нужны для объективной картины, а национальная безопасность – это вопрос чрезвычайной важности. По итогам проверок глава государства поручил подготовить комплексный доклад.
0: К новостям в мире.
1: В Эстонии бывший сотрудник автозаправки признан виновным в краже 67 тысяч литров дизельного топлива. За 51 эпизод он похитил топливо на сумму более 108 тысяч евро. Суд назначил ему 2,5 года условно. Он также должен возместить компании ущерб в полном объеме. По данным Минюста Эстонии, с начала года в стране зарегистрировано более 2000 краж топлива. Это почти на 50% больше, чем годом ранее. И к новостям в регионе. В Минской области формируют стабилизационные фонды на зимний период. Об этом рассказали в Минобл.Исполкоме. В планах заложить почти 9 тысяч тонн картофеля, а также капусту, морковь, свеклу и лук. Объем закладки яблок увеличат почти вдвое, свыше 4 тысяч тонн. Впервые в перечень внесены свежие огурцы и томаты. Специалисты заготовят около 3 тысяч тонн продуктов. И в завершение выпуска, в США поступил в продажу первый экзоскелет. Он помогает людям с травмами спинного мозга стоять, ходить и выполнять простые бытовые задачи без посторонней помощи. Устройство управляется джойстиком и работает от аккумулятора 4 часа. Такой экзоскелет предназначен для использования в помещениях. В испытаниях большинство участников высоко оценили устройство. Предварительная стоимость оценивается в 93 тысячи долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. Уже далее моя коллега Яна Довбенко снова расскажет вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Между делом на МВ радио.
1: Ну вот и наступил, друзья, момент добра и истины на МВ-радио и заодно час Х, когда мы разыграем билеты на концерт группы «Добро». Делайте громче приемники, слушайте внимательно, не говорите, что не слышали. «Минская волна» и первая музыкальная продюсерская компания представляют большой тур группы «Добро» в Беларуси. 22 октября Минск, 23 октября Брест, 24 Барановичи, 26 Пинск, 27-е Могилев. Их песни неизменно становятся народными хитами, а концерт в Минске – центральное событие тура, полная программа, живой звук и все песни, которые вы знаете наизусть. Приглашаем спеть их вместе. Не пропустите в ближайшем часе розыгрыш билетов на это грандиозное событие и принимайте активное участие.
0: Лучший нон-стоп вашего дня –

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: МВ Радио.

0: Осень шелестит на МВ Радио.
1: Ну, а я хочу, чтобы у вас в руках зашелестели не осенние листья, а билеты на концерт группы «Добро» в Минске, который состоится в Прайм-холле 22 октября в 19:00. «Добро» — одна из самых душевных и востребованных групп современности, чьи песни неизменно становятся народными хитами, и мы их знаем наизусть. И вот какую сделку я предлагаю вам за два билета на это яркое событие октября.
0: Факт или фейк?
1: Я вам кое-что о группе расскажу. Ваша задача — прислушаться к своей интуиции или обратиться к Википедии и понять, что я вам сказала, факт или фейк, правду или ложь. Ну и, соответственно, один из этих вариантов ответов жду от вас к нам на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 44-м по счету с правильным ответом. Заберете билеты на группу «Добро», на их концерт «Открытие» в Минске 22 октября в Прайм-холле. Итак, такая информация. Группа «Добро» состоит из двух родных братьев-близнецов Ивана и Михаила Заситкевичей. Если вы совсем в этом предложении согласны, то присылайте факт. Если что-то вас смущает, то фейк. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
0: Факт или

0: Иногда за мечту, друзья, нужно бороться, как и за билеты на концерт группы «Добро» в Минске. МВ Радио и первая музыкальная продюсерская компания приглашают каждого стать частью этого душевного события октября и спеть любимые хиты в унисон с любимыми исполнителями. Минск, Прайм Холл, 22 октября в 19:00.
1: Факт или фейк?
0: Итак, что я предлагала вам сделать за два билета на концерт группы «Добро»? Это постараться догадаться, факт или фейк был в моем исполнении. А именно, группа «Добро» состоит из двух родных братьев-близнецов Ивана и Михаила Заситкевичей. Друзья, и это был фейк, хотя многие из вас ответили, ну и в это поверили, ответили, что это факт. Нет, они не близнецы, но да, очень похожи, что вот многие действительно думают, что они как минимум двойняшки. Но разница у них пару лет все-таки есть. И она не помешала, как видите, создать им полноценный, очень крепкий творческий союз и подарить этому миру просто свои потрясающие душевные хиты. Ну и важно было оказаться 44-м с правильным ответом, что это фейк. Им стала Катерина, 1450, последние цифры номера. Так что, Катя, родная, родимая, мы вас поздравляем. Вам достаются два билета на концерт группы «Добро». Увидимся, услышимся там.

Друзья, не переживайте, одиноким вы с нами не останетесь. На МВ Радио всегда кто-то дежурит у микрофона. Вот уже 4 часа своей дневной смены отвела я, Ника Романова. Ну а скоро придет «Как дома» шоу. Дождитесь, там тоже ребята готовят для вас приятные сюрпризы. Обязательно проведите время так, чтобы потом было что вспомнить, конечно же. Ну и мне рассказать об этом. Пока!

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. Новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько сахара планируют произвести в Беларуси и какое соревнование вернется в Африку.
0: Новости.
1: Строительство заборов с западными соседями на границе с Беларусью является нерациональным решением. Об этом президент нашей республики заявил на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности внутренних войск МВД. Александр Лукашенко отметил, что эти заборы выгодны Беларуси, так как при агрессии противнику придется их преодолевать. Также он подчеркнул, что такие конструкции малоэффективны против нелегальных мигрантов. Не менее 700 тысяч тонн сахара планируют произвести в Беларуси из нынешнего урожая сахарной свеклы. Об этом сообщили в концерне «Белгоспищепром». В организации подчеркнули, что урожай культуры в этом году превысит 5,5 миллионов тонн. Уже переработано более 1 800 000 тонн сырья, произведено более 280 тысяч тонн сахара. Полученного объема хватит для внутреннего потребления и формирования экспортного потенциала.
0: К новостям в мире.
1: Почти 9 тысяч случаев лихорадки Эбола зарегистрировано в Конго с мая. Об этом сообщает Организация Объединенных Наций. Так, жертвами заболевания стали более 4300 человек. Это почти половина заразившихся. Всего вспышка затронула 65 районов в 7 провинциях на востоке страны. Напомню, ранее первые случаи заражения зафиксировали и в Кении. Мужчину вылечить не удалось. К новостям регионов. Молодежный семейный фестиваль «Молодость, традиции, духовность» прошел в Столбцах. Событие собрало около 20 молодых семей из Минской области. Участниками стали супруги в возрасте до 31 года. В рамках фестиваля состоялась трудовая акция по благоустройству, проведены экскурсии и мастер-класс с психологом. Супруги обсудили семейные ценности и поделились своим опытом. И в завершение выпуска. «Формула-1» объявила о возвращении в Африку спустя почти 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба соревнования. Гран-при континента планируют провести в Руанде в начале 2030-х годов. Трассу построят в 40 километрах к югу от столицы страны. Напомню, в последний раз гонка проходила в Африке в 1993 году в ЮАР. Следующее состязание текущего сезона состоится в США в следующее воскресенье.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Аудитория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет, и вот над кем сошлись сегодня звезды. Брэд Питт признался, что однажды выдал себя за Мэтта Дэймона. Он поделился забавным случаем, когда курьер службы доставки признался, что внешность актера кажется ему знакомой, но он не может понять, откуда его знает, и спросил, как его зовут. На что Питт представился Мэттом Дэймоном. Путаница между этими двумя актерами история давняя, и оба давно превратили ее в повод для шуток. На финале чемпионата мира по футболу такой конфуз случился уже с Дэймоном. Комментатор одного канала, увидев актера на трибуне вместе с женой, объявил на весь стадион, что Брэд Питт тоже среди болельщиков. Правда, опомнился он почти сразу, исправился и списал все на блики на мониторах. Сын Арнольда Шварценеггера пожаловался на жесткие порядки отца в доме. Патрик Шварценеггер раскрыл подробности дисциплины, царившей в доме во времена его детства. По словам 33-летнего актера, если кровать оставалась незаправленной, последствия были суровыми. Его отец просто выбрасывал матрас с балкона. Также мог выкрутить все лампочки, если дети уходили, не выключив свет. Доставалось и их друзьям. Сын Шварценеггера вспомнил случай, когда его приятели пришли в гости, разделись, чтобы поплавать в бассейне, а отец собрал их разбросанные вещи и бросил в огонь, потому что они не были аккуратно сложены. Белорусская мать четверых детей Маргарита Маскелиене представит нашу страну на престижном международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная 2026» в Коломбо, Шри-Ланка. Она прошла подготовку по дефиле, макияжу и актерскому мастерству и выступит в национальном костюме с древом жизни и вечернем платье весом около 15 килограммов. В ближайшее время Беларусь также ярко будет представлена на других международных конкурсах красоты, например, «Мисс Вселенная», который пройдет в ноябре в Пуэрто-Рико. И впервые наша страна участвует в конкурсе «Мисс Шарм», который пройдет во Вьетнаме.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое мероприятие пройдет в Беларуси и где состоялся чемпионат по сну.
0: Новости.
1: Инцидент с проникновением вооруженной группы из Беларуси на территорию Латвии был инсценирован латвийской стороной. Об этом президент нашей республики заявил на совещании по итогам проверки боевой готовности внутренних войск МВД. Глава государства отметил, что такой информационный повод мог позволить получить деньги от Евросоюза. Александр Лукашенко подчеркнул, подобные операции невозможны без согласования с главой государства. Также политик обратил внимание, что в СМИ нарастает поток недостоверной информации в сторону Беларуси. Военные приступили к практическим действиям в рамках специального учения «Барьер-2026». Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей республики. Так, военнослужащие отработали действия при химических инцидентах. В частности, на учении отрабатываются занятия района, маскировка, всестороннее обеспечение и подготовка сил к выполнению задач. Также военные ведут биологическую разведку, анализируют пробы и проводят полную специальную обработку.
0: К новостям в мире.
1: Сотни супермаркетов во Франции подверглись масштабной кибератаке. Об этом сообщили французские СМИ. Хакеры получили возможность контролировать системы холодильного оборудования и запустили цикл разморозки. В результате морозильные камеры нагрелись до 50 градусов по Цельсию. Убытки оцениваются в десятки миллионов евро за один день. Национальное агентство кибербезопасности проводит проверку. Специальное комплексное мероприятие «Арсенал» пройдет в Беларуси на следующей неделе. Об этом сообщили в МВД. Правоохранители будут выявлять и пресекать нарушения, связанные с оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от административной и уголовной ответственности. Сообщить о незаконном хранении оружия или узнать порядок его сдачи можно по телефону 102. И в завершение выпуска. Чемпионат по сну прошел в Японии. Об этом сообщают СМИ. В соревновании приняли участие около 75 человек. Им нужно было достичь самого глубокого, быстрого и стабильного сна в течение полутора часов. На каждого из участников надели устройство для мониторинга мозговых волн. Они измеряли глубину, скорость засыпания и стабильность сна. Победительницей стала молодая девушка. Отмечу, таким образом организаторы хотели привлечь внимание к проблемам сна в Японии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Свое родное, как дома шоу.
1: Что бы кто бы ни говорил, но я скажу только одно. У меня улыбка появляется, когда есть на этом прекрасном небосводе солнышко. А передо мной сидит солнышко, которое сегодня улыбается, и я ее назову Вика. Хотя ее уже давно назвали так.
2: Володь, привет, наш личный коуч по росту настроения.
1: Вот, это я сегодня,
2: ну,
1: да.
2: Потому что Володя умеет зарядить, сказать, все, хватит отбрасывать все свои проблемы куда-то далеко в ящик, чтобы его там не найти никогда.
1: Абсолютно
2: потому что проблемы,
1: верно.
2: Они, понимаешь, сыпятся на голову каждый день.
1: Конечно.
2: А ты не знаешь, как от них вот избавиться.
1: Я тебе подарю зонтик.
2: Зонтик?
1: Да.
2: Я буду как пятачок?
1: Да, зато у тебя всегда будет замечательное настроение. Мне будет очень приятно. Да, мне всегда приятно тебя видеть. А самое главное, что мне приятно дарить так же, как и тебе, нашим слушателям хорошее настроение, хорошую музыку и интересные игры. Мы же сегодня распланировали все.
2: Все распланировано, все заготовлено. Если вы не знаете, чем занять себя 17 октября, то мы подскажем.
1: Давай.
2: Мы разыграем пригласитель на две персоны в музыкальный театр. Там, где будет музыка, там, где будет красота, там, где будет буфет и знаменитые бутерброды с красной икрой, моей любимой. Я когда говорю о еде, у меня фантастически поднимается настроение.
1: Потерпи, потерпи. Через час мы точно что-то приготовим и будем довольны этим.
2: Да, это тоже, кстати, о рубрике «Что не так у шефа». Друзья, не забывайте подписываться на соцсети, давайте дружить виртуально, потому что там мы тоже максимально активны. У нас даже телеграм-канал свой собственный есть, а не у каждой радиостанции столько интересных и полезных постов. Обязательно зайдите в Threads, тоже напишите ваше мнение, потому что в третьем часе мы будем общаться на тему такой многофилософско-финансовую. Вот именно так хочется добавить. Если бы у вас было все, чем бы вы себя заняли, как бы вы жили? Вот представь на секундочку, что ты триллионер.
1: Не могу.
2: Ну все, остров купил, дом есть, все машины в гараже стоят, все мечты осуществились. И что тогда делать?
1: Я не могу. Понимаешь, у меня это все есть, зачем мне еще?
2: Ну напишите ваше мнение, обязательно в финале нашего шоу все озвучим. Это «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: Володя, я считаю, в субботу вечером надо обязательно сходить в Большой театр Беларуси.
1: Я с тобой согласен абсолютно.
0: А что дают? Потому что там будет музыкальная драма «Фауст». Любой образованный человек, и вообще, который считает себя эрудированным. Ну и в целом в обществе блеснуть своими знаниями, что ты был там, ты знаешь о чем.
1: Тем более на такой постановке.
0: Конечно. Вас ждет грандиозная постановка режиссера Анны Моторной «Душа, раздираемая противоречиями» и «Вечный выбор между земными искушениями и небесным идеалом». Гениальный композитор Шарль Гуно отразил в музыке собственные метания, создав завораживающий шедевр. За дирижерским пультом маэстро Владимир Водок. Не пропустите легендарную историю о дьявольском и божественном. У нас пригласительны на две персоны, поэтому доставайте свои роскошные наряды. Нет, Володя,
1: должны,
0: нам положено по статусу.
1: Я понял.
0: Мы с тобой тоже обязательно сходим.
1: Поправил бабочку.
0: Она у тебя на месте. Она не там, ты не в том месте.
1: Прости, я тут поправил бабочку.
0: Но Володя уже готов остаться в театре. Но прежде мы все-таки разыграем билеты для слушателей.
1: Как говорится, учился на театрала, ну и иди к себе в театр.
0: Да, никакой профдеформации.
1: Вообще. Значит, о чем будем вести речь? Конечно же, о перепелке. Сегодня договорился с искусственным интеллектом, зовут его Кит, о том, чтобы он взял музыкальную композицию, не менял текст, изменил музыкальное составляющее и самое главное, конечно же, запутал наших слушателей. Каким образом? Что-то из хорошей, такой позитивной музыки он сделал, ну, в своем стиле. Что вам нужно узнать? Кто исполнял в оригинале эту музыкальную композицию и как она называлась. Дальше движение следующее. 8029-1010-307. Это Viber, Telegram. Нужно туда отправить ваше сообщение. А победным будет номер...
0: 13.
1: Все
0: совпало. Фауст и 13.
1: Конечно. Ну, я думаю, начнем вот как раз-таки прямо сейчас.
2: Перепелка.

0: Присылайте ваши ответы, кто это спел песню. 8029-1010-307. 13-е сообщение с правильным ответом заберет главный подарок
1: мы
0: нашей игры.
1: Мы ждем.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Звук поставим.
4: Большой тур группы «Добро» в Беларуси. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
5: ООО «Первая продюсерская компания. Город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 375-29-660-01-38. 6+. Живой звук.
6: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы. Монастыри и мемориальные комплексы. Заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучше.
7: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. Минск, 1 декабря. Дворец Республики. Золотые хиты и зал, поющий в унисон. 6+.
8: Организатор ООО «Первая продюсерская компания» ГУ 34-4-0-8-2026. Город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 3-752-964-3-0-4.
6: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Эй, скажу я. И знаешь что? Есть же люди, которые знают, кто исполнял эту музыкальную композицию в нашей программе «Перепелка». Мало того, они еще и ответили правильно.
1: Ну, Володь, ты, как всегда, умеешь завлечь людей, но я хочу добавить, что эту певицу мы все прекрасно знаем.
0: Да.
1: Она, как говорят сейчас модным трендом, изменила свой стиль, изменила подачу. Ну, она всегда...
0: Чего, вот, брови выщипала?
1: Ну, у нее всегда они такие были.
0: Да?
1: Но тут больше такой, знаешь, стиль подростка, который хочет...
0: А, нет, она уже перешла. Шла, да, я понял, прости, что перебиваю. Я уже понял, куда ты ведешь. То есть она уже стала такой, знаешь, оперевшейся. Раньше она была такой соловейчик-соловейчик, да? Угу. А сейчас это уже такая здоровая сова.
1: Ну, она, Володя, я не про то. Она все-таки осталась миниатюрной девушкой, хорошенькой такой.
0: Знаю, маленький щенок, что-то, да, не, как-то там говорили.
1: Маленькая собака и старости щенок. Это мы говорим про миниатюрных женщин. Но давайте напомним. Искусственный интеллект переделал хит, который вы все 100% слышали, знаете, под который танцевали. Мы включили его в эфире. Ваша задача — догадаться, кто спел, и прислать ответы в Вайбер, Телеграм. Напомним, как звучало задание.
0: Перепелка.

0: Не знаю.
1: Ну, а мы уже знаем имя победителя.
2: Да,
1: человека,
2: есть такое.
1: Который 13-м прислал правильный ответ. Но прежде послушаем в оригинале.
2: Конечно, да порадуемся. Давай.
3: Оригинал.

0: конечно, это Юлия Савичева, песня «Москва, Владивосток». Я считаю, что она все-таки ярче раскрывалась, когда была под крылом известного продюсера. А теперь она ушла в такой андеграунд.
1: Ну, давай так. Каждый ищет, как говорится, рыба, где глубже, человек, где лучше. Она нашла, где лучше.
0: Ну, ей, наверное, там хорошо. Но я не сторонник и не поклонница ее этих песен, которые она сейчас вот
1: новые
0: делает.
1: Новые вот эти?
0: Новые. Но она великолепно себя чувствует, вот когда есть шоу, кавер-версии, они поют чьи-то другие песни, да, и там она раскрывается как певица. И все вокальные данные, все ее мелизмы, высокие ноты, низкие ноты. Но, а когда она уже переходит на рок, вот свой любимый рок, а там для меня она смотрится немного странно. Но это мое личное мнение.
1: Просто ей не хватает нормальной косухи.
0: Ну, и казака. Она может, не сможет ее надеть на себя.
1: Может быть.
0: Тяжелая.
1: Ну, я знаю, кто возьмет билеты. Сможет это сделать точно, потому что ее зовут Татьяна. Она правильно пришла к нам 13 число. Все правильно. И 13 победительница. И она на все правильно ответила. Просто я смотрю сейчас на числа и думаю. 1, 2, 3, 8. Вот. Это последние 4 цифры ее номера. Там же есть и 1, и 3.
0: Ну,
1: представляешь,
0: магия
1: как?
0: Магия цифр.
1: Как
0: она
1: это там
0: существует.
1: Называется? Да, что-то такое, да?
0: Много всего можно надумать, придумать, но лучше сходить 17 октября в Большой театр Беларуси на великую музыкальную драму «Фауст». Вас ждет грандиозная постановка, душа, раздираемая противоречиями, вечный выбор между земными искушениями и небесным идеалом. За дирижерским пультом маэстро Владимир Водок. Не пропустите легендарную историю о дьявольском и божественном. И наш победитель забирает пригласитель на две персоны.
1: На две персоны, так что скучать она точно не будет, потому что рядом кто-то будет из хороших людей. Ну и, конечно, они будут смотреть замечательную постановку. Ну а я могу тебе сказать, что мы знаешь, по кому будем скучать?
0: По
1: Или
0: кому?
1: Почему, точнее? По рижскому бальзаму.
0: Ну, узнаем подробности через несколько минут.
2: Как дома шоу.

0: И вот что я хочу сказать, друзья, держитесь крепче за руль, потому что уходит эпоха. Легендарный рижский бальзам оказался на грани исчезновения. Литовский производитель, вот, погряз в долгах, налоговая, такая, знаете, серьезная вообще-то компания, которая задолжала 28 миллионов евро. Mm-hmm. И это больше, чем вся выручка за последних полгода, представляете? Mm-hmm. А вообще, ну, таких у них обязательства, которые они не могут погасить, на 65 миллионов.
1: Это серьезные цифры, огромные суммы. Это вообще кошмар. И что, вот теперь глиняные кувшинчики станут музейной редкостью? И вот в интернетах вовсю уже пишут, что завод закрывается из-за потери российского рынка.
0: Ну да, паблики в соцсетях, как говорится, драматизируют. На самом деле производство в Риге пока продолжается, но ситуация действительно критическая. План спасения и выплата долгов крупнейшим кредиторам сорвалась. Но судьбу бренда акционеры сейчас будут решать на собрании в начале ноября. Ну, а официально рассматривает вопрос о запуске процедуры неплатежеспособности. Вот
1: а
0: так
1: ведь
0: вот
1: так красиво все начиналось в 18 веке, давным-давно. А сейчас, оказывается, во всем виноваты не только санкции,
0: ну-ка,
1: но и Кипр. Выяснилось, что именно Кипр был главным рынком сбыта для рижского бальзама. И там резко упал спрос. Плюс в самой Латвии так подняли акцизы, что их спиртное стало чуть ли не самым дорогим в Евросоюзе.
0: Ну, я могу сказать только одно. Если оптимизация все-таки пошла полным ходом, они, кстати, перенесли даже часть своей мощности по производству шампанского в соседнюю Литву. Представляешь?
1: Слушай, но если действительно все это обанкротится, все уйдет на ноль, вот чем они будут согреваться? В Европе же, Володь, мы знаем, проблемы всегда с отоплением. Наступает как только холода, им
0: щелчок,
1: топить нечего.
0: Да, и
1: нечего.
0: А тут и бальзам забрали.
1: Вот.
0: Я могу только одно сказать. Лес большой, пилите дрова.
1: Пилите, колите дрова. И мне кажется, они вас всегда спасут и помогут хоть как-то согреться.
0: Ну что, я могу только... Ну вот это наши такие несерьезные новости. Хотя, в принципе, на серьезную тему. А по серьезным новостям у нас кто? Яна Довбенко, специалист. Она, кстати, скоро появится.
1: Ждите Яну. Мы тоже вернемся обязательно. Еще 2 часа проведем вместе с вами. Не забывайте подписываться на соцсети, находите нас и в приложении Радио Плеер Беларуси, заходите на наш инстаграм-аккаунт «Минская волна»,
0: да,
1: в тредсе тоже пишите, потому что мы и там активны, и Володя там тоже иногда в ТикТоке прямые трансляции делает.
0: Та-дам!
1: В общем, обязательно заходите, подписывайтесь, мы с вами не прощаемся, всем классного, легкого и нескучного вечера.
2: Как дома шоу на МВ-радио. МВ-радио.

0: Новое радио. Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Пять причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая. И теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: 97,4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в Министерстве экономики и на что способны ИИ-модели.
0: Новости.
1: Председатель Нижней палаты парламента Беларуси Игорь Сергиенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе палаты представителей. Руководитель примет участие в саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В рамках визита запланированы двусторонние встречи и посещение ряда регионов Азербайджана. Стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество, промышленную кооперацию и развитие межпарламентских связей. Экспорт продовольствия Беларуси может достичь отметки в 11 миллиардов долларов по итогам этого года. Об этом сообщили в Министерстве экономики. За последние два года показатель вырос почти на 20%. Ранее глава государства поставил задачу увеличить поставки до 12 миллиардов долларов к 2030 году. Основной акцент сделан на глубокую переработку сырья и новые продукты. Кроме того, государство поддерживает производителей льготным кредитованием.
0: Новостям в мире.
1: Акции протеста школьников и студентов возобновились во Франции. Молодые люди недовольны объемом финансирования системы образования. Известно, что заблокировано у 35 до 90% университетов. По данным Министерства внутренних дел страны, прошло около 360 акций. В них за пределами столицы приняли участие 30 тысяч человек. В некоторых регионах произошли инциденты. Полиция применила слезоточивый газ. К новостям регионов. Областное торжественное мероприятие, посвященное Дню работников культуры, прошло в Молодечно. Об этом рассказали власти центрального региона. Лучшие представители отрасли получили награды от председателя ведомства и профильных учреждений. На мероприятии работали выставки декоративно-прикладного творчества, включая плетение и резьбу по дереву. Особое внимание уделили преемственности поколений и молодым специалистам. И в завершение выпуска. Небольшие ИИ-модели могут через несколько месяцев самостоятельно устанавливаться на устройство интернета вещей. Об этом пишет агентство Reuters. В экспериментах специалисты изучали, могут ли модели находить уязвимые устройства, копировать себя и распространяться без участия человека. Специалисты предупреждают, что такие модели будет сложно отключить из-за отсутствия централизованной точки отключения. Людей призывают усилить систему, чтобы затруднить распространение ИИ-агентов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Привет, автомобилисты, автолюбители и все, кто любит за рулем проводить вечера, любит проводить свои свободные минуты.
2: И утреннее время тоже любят проводить, потому что что? Потому что в пробке есть у нас. Ничего тут не скажешь. 7 баллов, Вик.
1: Ну, что сказать мне? Я хочу передать привет всем, кто за рулем, и сказать, ребят, не отчаивайтесь.
2: Да.
1: Не надо концентрироваться на плохом. Наоборот, лучше объезжать участки, например, такие, как улица Ванеева, пересечение Партизанского проспекта. 7 баллов сервис Яндекс нам об этом напоминает. Угу. Ну и в центре города традиционно и на Первомайской, и на улице Купалы и Богдановичей, на проспекте Независимости, в районе Площади Победы. Сложно передвигаться. Академическая, Сурганова и вообще вся Орловка стоит. Долгиновский тракт в том числе. Ну и на Молодежной небольшие затруднения имеются. Это улица Кальварийская и далее на Притыцкого и пересечении проспекта Пушкина.
2: Ну, как вот вторник сегодня у нас интересно высветился. Назвать быстрее, где можно поехать, чем где можно остановиться. Точнее, где можно стоять. По причине того, что кольцевая у меня сейчас в трех цветах. И они все одинаковые. Зеленый, желтый, красный. Начнем с того, что Логойский тракт, внутренняя и внешняя кольцевая из-за ДТП стоит полностью. Что в одну сторону, я проговорю сейчас про проспект Независимости, что в другую сторону, про Долгиновский тракт. И дальше, после Долгиновского тракта, внешняя кольцевая остановилась на до Лебяжево и дальше уже до, даже практически до Каменной Горки. Здесь все отмечено в желтых цветах. Ну, есть движение, но слабенько. Большая напряженность сейчас, это Слуцкий гостиница, это вот кольцевая внутренняя, которая отправляется к Козинца и к Малиновке. Но тут уже все практически разошлось, и можно ехать с на разрешенной скорости. Вот
1: ну
2: так.
1: А мы мчимся в объятия ужину и будем сегодня готовить в игре «Что-нибудь так у шефа» самый древний десерт на земле. Да, историческая сводка будет, интересные факты.
2: Подожди, это хлеб с мокрым сахаром?
1: Володь, ну давай не будем вспоминать твое детство, тогда еще ходили динозавры.
2: Ну вот я об этом же, из древности то рецепт.
1: Будем готовить, правда, что-то очень вкусное, оставайтесь вместе с нами. В этом часе разыграем тоже билеты на классное мероприятие, но в финале часа будет новость из Германии.
2: Да.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ-радио.

0: реклама на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» за шинами к нам. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Вкусно и ароматно, как дома.
2: Новик, ты знаешь о том, есть такое старое-старое, хорошее-хорошее, из тех времен, когда, как ты говоришь, динозавры еще бегали, выражение. Хлеба и зрелищ.
3: Да.
2: Знаешь.
3: Все любили.
2: Так вот, у нас будет и то, и другое сегодня в передаче. Каким образом? А таким, что 17 октября большой гандбол в Минске, столичный СКА, сыграет с Мешков Брест в рамках чемпионата Беларуси. Матч пройдет во дворце спорта Уручье. Начало матча в 15:00. Так что нужно прийти, потому что команде нужна ваша поддержка.
3: Ну, а нам нужен ваш правильный ответ, потому что в игре «Что не так у шефа» мы готовим действительно древний десерт под названием ашуре.
2: Вот, я же про это же.
3: Его называют еще пудинг Ноя, по разным источникам я проверила, что оказывается, когда все, как говорится, запасы были на исходе, и его ковчег причалил к суше, что-то надо было съесть. И чтобы накормить всех-всех-всех, он собрал все остатки продуктов в один большой котел, что-то там сварил, а там было много всего. Злаки бобовые, фрукты, орехи. И получилась еда для выживания. Сочная.
2: Здорово.
3: И питательная.
2: Прям ПП какое-то.
3: Ну вот видишь. Ну там по поводу ПП ничего не сказано. Но про выживание мы поговорим. Напомню правила игры. Я готовлю ашуре по всем канонам. Добавляю что-то лишнее, что не могло идти тогда. Этот рецепт.
2: Вот тогда. Ну когда мы, я же, да, да.
3: Аутентичный.
2: Мое детство.
3: Ну ты тогда где-то, ты бегал и Ной причалил. И ты, ой, Ной, привет.
2: О, Ной, и в ноги бросился. Ной. Не Ной, он сказал. Я все в порядке.
3: Ну в общем, я как всегда читаю рецепт. Вайбер, Телеграм знаете, если не знаете, записывайте 8029-1010-307.
2: А 13-е сообщение, если оно правильно, будет победное.
3: Ну все, начинаем.
2: Давай.
1: Что не так у шефа?
3: По канону в этом известном десерте должно быть не менее 7, а по некоторым традициям ровно 41 ингредиент. Нам понадобится зерновая база, это цельная пшеница, рис или ячмень, сытные бобовые, нут и белая фасоль, какао, фруктовая сладость, курага, изюм, инжир, апельсиновая цедра, ну и специи, корица, гвоздика, розовая вода и обязательно россыпь зерен граната, грецких орехов, фундука и фисташек. А вот что здесь лишнее, догадывайтесь сами.
1: Вкусно и ароматно.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что, Володя вспоминает свой любимый десерт из детства, а я напоминаю, что в нашей игре «Что не так у шефа» я готовила аутентичный ашуре, блюдо, которое считается самым древним десертом, которое кто-либо когда-нибудь пробовал, является визитной карточкой гастрономического Стамбула и вообще всей Турции. Его можно попробовать как в аутентичных уличных лавках, так и в дорогих ресторанах османской кухни. Но я, как всегда, в своей любимой рубрике, поскольку я на кухне решаю, я главная, наконец-то.
2: Я даже спорить сегодня не пытаюсь просто.
1: Добавила что-то лишнее. Было сложно.
2: Было такое, да.
1: Сложно догадаться, но как бы я пыталась даже вас запутать, потому что по канону в десерте должно быть не менее 7 ингредиентов, а иногда и 41.
2: Да. Там все зависит. Там, ух. Такая вкуснотища получается.
1: У кого как пойдет. Я, естественно, это блюдо пробовала. Я даже не знала, что оно называется ашуре.
2: Теперь ты была в Турции?
1: Ну, было такое время у меня, золотое.
2: Да-да-да.
1: И скажу, что, правда, это приторная сладость. Ну, такая для меня лично. Но есть люди, которые
2: бодрит.
1: Вот любят.
2: Ты знаешь, вот когда есть очень много там фруктозы, сахарозы, всего этого.
1: А, ну, я тебе скажу больше. Когда очень много сладкого, оно начинает горчить.
2: О, как!
1: Да, уже для меня передоз.
2: Ну, ты знаешь, я вот сейчас приготовил вот это вот без одного ингредиента, который ты назвала, который неправильный. И получилось даже очень неплохо.
1: Да, очень важно не добавлять в этот десерт ни какао, ни шоколад, потому что восточные сладости часто ассоциируются с роскошью. Угу. А вот именно ашуре – это десерт скромности и единения, то есть в нем даже глубокий смысл зарыты. А шоколад или какао перебьет тонкий аромат ровных пропорций вот именно восточных сладостей, специй, и все это делает их по-настоящему ароматными.
2: В общем, если они добавят туда шоколад и какао, они просто сделают конфету от коммунарки, например, получится.
1: Ну, а ты против нашей родной, любимой?
2: Никогда. Я просто говорю о том, что им бы давно уже надо было ашуре назвать конфету, понимаешь?
1: А
2: то у нас Мишка на севере, Аленушка, а где ашуре?
1: Ашуре, а ты езжай-ка в Турцию, и там попробуешь ашуре.
2: Ага, то есть мы здесь не видим в магазинах, а коммунарка переплавляет
1: они
2: туда конфеты.
1: Они просто называют это по-разному. Мне кажется, у нас хватает точек с восточными вкусняшками.
2: Согласен, я просто хочу тебе сказать, что как раз-таки вот все это знал, то, что ты рассказала, Степан. И его последние цифры номера телефона 8630. Он как раз-таки отправляется на 17 октября на большой гандбол в Минске. Столичный СКА сыграет с Мешковым Брест в рамках чемпионата Беларуси.
1: Ну вот он отправляется, а Мерц никуда не отправляется, потому что у него рейтинг упал очень-очень сильно.
2: Да, с таким рейтингом упавшим далеко не уйдешь.
1: Мы по подробности вам расскажем через несколько минут.
0: Вкусно и ароматно, как дома.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: 18.43 у нас на эфирных часах. Это «Как дома» шоу. У микрофона Володя.
2: И Вика. Рейтинг одобрения, который в этой студии пока еще держится выше 10, Володя, процентов. Ну и всем привет, кто сейчас в Минске пробирается сквозь вечерние пробки.
1: Кстати, о 10%. Вик, ты видела свежий опрос в Германии? Немецкий канцлер умудрился поставить абсолютный исторический антирекорд. Его работу одобряют всего лишь 10% немцев. 10%, Вик!
2: Это же уровень статистической погрешности или близких родственников, которые проголосовали чисто, ну, из вежливости. Знаешь, ну, знали, ну, нормально.
1: Нормально.
2: Такого провала в Германии не видели с 97 года, с тех самых пор, как вообще начали проводить эти опросы.
1: Да, цифра на самом деле монументальная. То есть, если собрать в одной комнате 10 немцев, 9 из них будут громко возмущаться, а 10, ну, это, скорее всего, сам канцлер, просто будет стоять такой, не понял вопроса. Эксперты говорят, что виной всему буксующая экономика, вечные споры в правительстве, в общем. И хочу сказать, что еще Берлин рулит куда-то, ну, не туда, ну, навигатор у них сломался.
2: А тут впору объявлять политическое банкротство, Володя.
1: Да.
2: Но, с другой стороны, в этих 10% есть и плюсы. Когда у тебя такой рейтинг, тебе уже вообще нечего терять. Можно принимать любые безумные законы.
1: Да, 100%. В общем, друзья, если вы, кажется, что сегодня вы действительно плохо себя на работе вели или вам непонятно, что от вас хочет начальник, то просто подумайте, каково сейчас немецкому канцлеру. И у вас будет все просто великолепно. Вы титаны эффективности.
2: Ну, а у нас, Володя, с тобой суперпродуктивность, эффективность, потому что мы на минской волне. Мы
1: раз.
2: Великолепно проводим время.
1: Два.
2: У нас море классной музыки.
1: О, 3,5.
2: Три
1: с плюсом, да.
2: У нас есть слушатели, которые готовы подключиться в ТикТок-трансляцию.
1: Это все 100%,
2: потому
1: конечно.
2: Потому что Володя надел свою белоснежную бабочку.
1: Есть такое?
2: Готовился, потому что я ему говорила, Володя, мы пойдем сегодня в онлайн.
1: Ну,
2: хватит уже
1: смотри,
2: прятаться.
1: Ты смотри, это уже даже по-немецки написано.
2: Все написано. Вы все прочитаете, все увидите. Володя выйдет из тени.
1: Онлайн эфир, конечно, будет начинаться в 19:10.
2: Подходите, да, подходите к своим смартфонам, подписывайтесь на Минскую волну и обязательно ждите трансляции. Ну, а мы в студии встречаем с нетерпением Яну Довбенко с новостями. И вы тоже не останетесь без внимания. Привет и поздравления. Можете написать либо Viber, либо Telegram 8029 1010 307.
1: Мы с вами.
0: Как дома шоу на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кто может бесплатно получать детское питание и какие устройства представила компания Apple.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о создании единого реестра экспедиторов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Так, до 1 апреля будет создан соответствующий информационный ресурс. Документ закрепляет требования к экспедиторам и механизмы включения сведений в реестр, их приостановление и исключение за нарушение. Включение сведений и внесение изменений будут платными. С 1 сентября 2027 года нахождение в реестре станет обязательным условием для работы на рынке транспортно-экспедиционных услуг. Право на бесплатное детское питание для детей до 2 лет имеют семьи с низким доходом. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Такое право также есть у семей с двойней или тройней, вне зависимости от дохода. В набор входят сухие молочные смеси, каши, мясные пюре, соки и кисломолочные продукты. Для получения нужно подать заявление и документы в службу «Одно окно». Помощь назначается с 1 числа следующего месяца. Документы нужно обновлять каждые полгода.
0: К новостям в мире.
1: Более трети мест в тюрьмах Великобритании, освободившихся после досрочного освобождения заключенных, вновь заняли в течение недели. Об этом сообщает газета «The Telegraph». Группу из 700 заключенных освободили 1 октября. Причиной скорого заполнения учреждений называют возвращение освобожденных за новые правонарушения и поступление новых заключенных. Власти страны планируют освободить еще более 600 человек. Всего на фоне переполненности тюрем могут выпустить на свободу около 4,5 тысяч заключенных. К новостям регионов. 37 жительниц Минской области удостоены Ордена Матери. Соответствующий указ в конце сентября подписал глава государства. Речь идет о женщинах, которые родили и воспитали 5 и более детей. Церемония награждения состоится завтра. Напомню, также завтра в Беларуси стартует неделя родительской любви. И в завершение выпуска. Компания Apple представила новую линейку продуктов для умного дома. Об этом сообщило агентство Reuters. Например, пользователей познакомили с устройством HomeView и со встроенным виртуальным помощником Siri. Оно имеет 7-дюймовый экран и функцию распознавания лиц. Устройство поступит в продажу в следующем месяце и будет стоить около $300. Также компания показала обновленную умную колонку, устройство Apple TV и ряд других аксессуаров.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 37 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Начинаем, начинаем, еще раз начинаем. Вик, скажи мне, пожалуйста, вот когда ты идешь в лес за грибами, а находишь миллиард денег, что ты собираешься с этим делать?
2: Но я еще об этом не думала. Угу. Я, знаешь, как известная героиня, подумаю об этом завтра. Потому что тема денег, она актуальна для каждого современного человека в любой точке мира, чем бы он ни занимался. И мы тут с Володей решили затронуть тему не только в эфире FM-пространства «Минская волна», но и на просторах ТикТока.
1: Абсолютно верно.
2: Которая, вы знаете, будоражит умы многих людей, потому что так или иначе каждый человек погружается в свои фантазии. И я, когда погружалась в них очень глубоко, я подумала, если бы у меня было абсолютно все, вот все закрыты, все потребности финансовые, да.
1: Прям дача на Луне, короче, я понял, да.
2: Абсолютно, то вот, понимаешь, как бы изменилась моя жизнь. Это страшно, если сильно об этом подумать глубоко, потому что ты не знаешь, к чему стремиться. Даже есть такая формулировка, я узнала, кризис достижений. Когда ты получил абсолютно все, и у тебя нет почвы что-то, еще строить, еще делать.
1: То есть нет вот этого импульса чего-то еще хотеть, да?
2: Да.
1: То есть,
2: ты вот поменял, ты новую машину купил. Знаешь, каждый человек там добавляет какую-то сумму денег и лучше покупает.
1: Да, это понятно, да, конечно.
2: И все, и ты достиг какого-то определенного пика и не знаешь больше, куда двигаться.
1: Эпогей, все.
2: Я обратилась к искусственному интеллекту, задала ему тоже этот вопрос, и он мне посоветовал. Ну, я уже фантазирую, что у меня все есть.
1: Давай.
2: А он так, конечно, метафорически тоже ответил, что не надо сразу покупать готовый сад, купите семена, землю, саженцы и начните строить новый.
1: Ничего себе.
2: Понимаешь?
1: То есть тебе снова придется вырастить дерево, построить дом и вырастить и родить сына.
2: Ну, как минимум, да. Как максимум можно придумывать себе новые цели.
1: Например?
2: Ты можешь себе... посмотри, ограничить себя в чем-то, потому что когда изобилие идет всего, ты можешь есть там каждый день абсолютно любое блюдо, любую кухню. Придумай себе, наоборот, такой стресс. Например, убери сахар или соцсети, или какой-то комфорт. Например, начни спать на полу, а не на кровати.
1: Заставь море замерзнуть, да, я знаю.
2: Не совсем так. Но, в общем, понимаешь, какие-то, как говорят, сейчас модно брать аскезу от покупок, аскезу от сладкого или от каких-то вредных привычек.
1: Откуда вы такие слова понабирали?
2: Это правда есть.
1: Сейчас тренд,
2: много людей, много поклонников этого направления. Я к чему? Что вы можете проголосовать в нашем инстаграм-аккаунте, если бы у вас было все. Первый вариант: сколько накроет через полгода.
1: Вот.
2: И без борьбы и цели человек деградирует.
1: Да, это первый вариант. Да. А второй?
2: Никогда. В мире полно бесплатных смыслов. Творчество, путешествия, наука.
1: Понятно.
2: Хобби бесконечные, которыми можно занять, заполнить эту пустоту, которая, случайно образовалась, когда ты нашел миллион денег в лесу, когда пошел за грибами.
1: Да, я могу тебе сказать сразу, я бы зафрактовал бы айсберг и отправил бы в Африку, потому что там, говорят, нет пресной воды.
2: Хочешь мир спасти еще, да?
1: Чтобы меня запомнили.
2: Никто не спас. В общем, друзья, пишите. В ТикТоке тоже мы принимаем ваши сообщения.
1: Абсолютно верно.
2: И Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Заходите, подписывайтесь, смотрите прямую трансляцию, что происходит в студии. Мы для вас даже мини-экскурсию организуем, если у вас есть такое желание.
1: Это точно.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем батл мнений. В ТикТоке тоже мы общаемся. Заходите, подписывайтесь. Всем напоминаю, привет. Наш вопрос. Если бы у вас прямо сейчас появилось вообще все, миллиарды на картах, тачки, острова, как быстро вам надоест такая жизнь? А пока в лидерах, конечно же, люди, которые считают, что никогда не надоест, и это все прекрасно, это нормально, это нормально.
2: Они просто не ощущали еще пока этого на себе.
1: Но есть люди, которые говорят о том, что скука накроет через полгода, и они абсолютно правы с точки зрения психологии. Ведь наш мозг ленив, но он обожает дофамин от достижения целей. Когда цель заработать на квартиру или закрыть кредит исчезает, исчезает и стимул вставать по утрам.

0: и без борьбы мы просто превратимся в диванных философов, вообще людей, которые, считают, что им и так хорошо. В принципе, я, Володя, хочу сказать тебе, я таких людей тоже встречала и сейчас в жизни, которые, нормально, вроде как у них достаток небольшой есть, им этого хватает. Я вдохновляюсь, с одной стороны, такими людьми, которые умеют чем-то ограничиться и сказать, да мне и так хорошо, зачем мне больше? Зато у меня то-то в порядке, нервная система, мне не надо ничего. А есть люди-достигаторы, которые постоянно карабкаются, постоянно делают что-то, оно не всегда получается, оно получает и шишки, и стресс, и даже какие-то финансовые потери, но это люди живут, которые полной жизнью и всегда стараются взять от жизни все.
1: Но я могу тебе сказать о том, что сообщение-то к нам приходит. Вот Игорь написал, он так влился прямо к нам с трахвой. То есть, говорит, ребята, о чем спор? Дайте мне эти миллиарды, я проверю. Обещаю ныть о скуке со своей личной яхты где-нибудь на Карибах. А если серьезно, никогда не надоест. Наконец-то займусь спортом и объезжу весь мир.
0: Понимаешь, в чем дело? Вот Макс написал, вы уволитесь, посидите год дома, посмотрите все сериалы, скупите все шмотки, а дальше что? Если нет любимого дела, деньги просто ускорят деградацию. Так что я за полгода скуки. Вот так. Понимаешь? То есть, с одной стороны, человек понимаешь, к чему это все приведет, и ты знаешь, чем это все заканчивается, но все равно осознанно идешь в эту ловушку.
1: Многие писатели-фантасты писали о том, что это пропасть. Если у тебя все есть, это пропасть. Ты просто устаешь. Это вот как в Древнем Риме философы, которые никогда не видели денег, но зато они говорили о том, что будет плохо. Угу. Может быть, было бы по-другому, если бы у них были эти деньги.
0: А сколько историй про голодных, бедных, нищих художников, скульпторов, людей искусства, которых признали уже, к сожалению, после их смерти, и они не имели никакой суммы денег, а потом дети, внуки и так далее,
1: Если бы у этих художников были деньги, они бы не писали картины.
0: Но опять же, мы тоже этого не знаем. Мы не знаем, как бы
1: это
0: было.
1: Это точно. Зачем, если он пригласит четырех... Он сделает фабрику, которая будет писать картины. А сам он будет говорить, пойдет или не пойдет. Вот так.
0: Это
1: художественный взгляд.
0: В общем, друзья, пишите ваше мнение 8029-1010-307. Что бы вы сделали, если бы у вас было все? Возможно, я допускаю, я не смогла бы оказаться без деятельности, потому что, любой человек здравомыслящий понимает, во-первых, у тебя мозги начинают по-другому работать, если ты перестаешь, развиваться.
1: Красовская, ты без микрофона?
0: Нет.
1: Это нереально.
0: Вот, видишь, как ты обо мне думаешь.
1: Я знаю. Потому что у тебя же потом, понимаешь, ты же будешь 4 дня молчать или 5, потом начнется. Так, отойди, я сама проведу эту программу.
0: Я согласна, что мы тоже люди, которые работаем в такой стезе. Все-таки мы не на станке, да? Мы не на какой-то физически тяжелой работе. Возможно, люди, которые там, они с удовольствием перешли бы в творчество и занимались бы искусством, развитием.
1: У нас нет штамповки, пойми. То есть мы приходим, и у нас всегда что-то новое. Начинает новостей, заканчивая рассказом о погоде. Но это попозже.
0: Хотя
1: чуть-чуть будет.
0: Есть люди, которые прекрасно чувствуют себя в той же штамповке, им комфортно и гармонично. Они четко знают, я пришел сегодня на работу, мне нужно 40 деталей выдать и отдать.
1: Поэтому у нас два варианта и есть на сегодняшний батл мнение.
0: Пишите ваше мнение, если бы у вас было все, вы бы, в общем, заскучали или никогда нашли бы себе миллион хобби и развивались и не парились по поводу денег.
1: Да, абсолютно верно. Ждем.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Но если бы было у вас все, как скоро это все надоело? Задали мы вопрос в Инстаграме. Кто-то проголосовал за то, что станет скучно, а кто-то написал, что никогда не надоест. Я, наверное, все-таки на стороне людей, которые сомневаются, но я верю, что мне не надоест ближайший год. У меня есть план.
2: То есть у тебя все-таки фантазия уже так на целый год вперед шагнула,
1: да? Я знаю. Вот если бы у меня безлимит какой-то денежный образовался, да, безлимитная карточка золотая или платиновая, да. Я бы отправилась в круиз, путешествие по всему миру. Вот увидела бы все и даже больше. Да. Я часто встречала новости, когда муж с женой, пенсионеры, продали все и отправились на круизном лайнере. Они стали VIP-гостями, там их за ними там ухаживали.
2: Это же здорово.
1: Вот я бы так захотела. Ну, год куда-нибудь я бы покаталась, а потом бы вернулась в свой обычный ритм, вот, в рутину.
2: Вернулась бы. Нет, не вернулась
1: бы. Но я бы все равно затасковала. Ну, я за смену деятельности.
2: Это понятно, но когда ты выходишь, ты знаешь, как это тоска по морю у моряка, который вот выходит на сушу и такой, не качает. Не то. Вот. Надо на корабль обратно. Вот у тебя через год будет то же самое.
1: Ну, мне все равно надо подпитываться чем-то, но давай прочитаем сообщение.
2: Давай.
1: Ольга написала, что скучно станет тем, кто не умеет жить сам с собой. Деньги просто подсвечивают внутреннюю пустоту. Если внутри нет ничего, то миллиарды не спасут. Я голосую, что надоест и очень быстро.
2: Ой, не знаю, не знаю. Вот Дмитрий говорит, какая скука? Вы серьезно? Я бы открыл свою столярную мастерскую и делал бы мебель бесплатно. Чисто в удовольствие. Занимался бы наукой. Скучно тем, у кого нет фантазии. Вот про что я говорю.
1: Ну,
2: там
1: да...
2: же приложить можно куда угодно. Ну не умеешь ты паять. Взял курсы, 800 паяльщиков пришли, обучили тебя, понимаешь? Или там, ну, нет, про хирургию я так сказать не могу.
1: Ну, во-первых, да, не у всех есть склонности, да и ты уже в 85 лет вряд ли будешь хирургией-то заниматься.
2: 84, пожалуйста.
1: Ну, пожалуйста, да. Светлана написала, мне кажется, первые 3 месяца это будет эйфория. Ну, мне кажется, больше все-таки. Потом Светлана написала, 3 месяца жесткий кризис и депрессия от непонимания, куда жить дальше. А вот если этот кризис пережить и найти новую нефинансовую цель, то тогда уже точно никогда не надоест. Я еще, знаешь, что вспомнила? Когда люди выигрывают, мы часто видим новости, что выиграл там миллиард,
2: месяц,
1: там,
2: да,
1: миллион долларов
2: да.
1: где-то на другом континенте. И, как правило, эти люди, которые выигрывают, на них падает какая-то сумасшедшая сумма денег, они не умеют ими распоряжаться.
2: Ну, правда.
1: Они никогда там не зарабатывают больше с этих денег. Они их вот, ну, могут растранжирить куда-то вот...
2: Как пришло, так и ушло. Вот в чем дело. Причем, могу тебе сказать, сам просто был свидетелем, когда у человека действительно появилось 2 чемодана денег, и там появились такие знакомые, которые вообще не знакомые. Пойми.
1: Друзья
2: да.
1: такие?
2: Ну, это не друзья, я же тебе про это и говорю, как будто бы, да, и все, это вот все разошлось, и человек там такой, а было же, и друзей вроде было, им знакомых много, а все, закончилось подпитка, и закончились у него знакомые.
1: В общем, мы с Володей, я думаю, так подытожим, деньги круто, когда они есть, когда они закрывают все твои потребности и даже больше.
2: Это правда.
1: Но еще лучше, когда у тебя есть цель, мечта и что-то такое недосягаемое, потому что когда мы перестаем мечтать, вот это проблема, вот это страшно.
2: Поэтому,
1: а мы должны фантазировать.
2: Надо стремиться к своей мечте. Если что-то уже сделали, задумайте что-то новое. И я думаю, что именно вот эта мысль вас будет подпитывать, подпитывать и еще раз подпитывать.
1: Ну а что задумала на завтра погода?
2: Вот.
1: Мы расскажем через несколько минут.
2: Точно.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Новое радио о погоде.
1: Завтра, по информации Белгидромета, преимущественно без осадков, лишь днем по западу и северу республики небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью от 1 до 6. Местами заморозки от 0 до минус 3. Температура воздуха днем 9-15 тепла.
2: Минск. Синоптики говорят о том, что этой ночью будет плюс 1, плюс 3. Ветер неустойчивый. Переменная облачность без существенных осадков. Слабый туман в окрестностях города. Заморозки 0, минус 2. Днем же говорят о 10-12 градусов тепла, южный ветер, облачный с прояснениями и без существенных осадков.
1: Ну а мы прощаемся с вами до завтра. Включайте Минскую волну, наслаждайтесь классной музыкой, атмосферой, которую мы дарим, и не забывайте подписываться на все наши соцсети. Это было «Как дома» шоу Володи Николаевич
2: и Вика Красовская. Всем до свидания.
1: Пока.
0: Весело и шумно, как дома. Трек с белорусским акцентом. Thank you.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: на «Минской волне».
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Утром возможен туман. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 4 градусов выше 0. Днем от 10 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Утром возможен туман. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 4 градусов выше 0. Днем от 10 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Утром возможен туман. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 4 градусов выше 0. Днем от 10 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: МВ Радио.
1: Look what you've done for me. All of this effort.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Утром возможен туман. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 4 градусов выше 0. Днем от 10 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.